0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше ноля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше нуля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше нуля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Восстановить прежний уровень товарооборота с Архангельской областью. Такую задачу поставил Александр Лукашенко во время встречи с губернатором этого российского региона Александром Цибульским. Цифры взаимной торговли сегодня явно отстают от реального потенциала сторон. Как подчеркнул президент Беларуси, Минск и Архангельск способны на большее, и планку товарооборота необходимо поднимать как минимум втрое. Главная ставка в перезагрузке отношений на промышленную кооперацию. Начал же встречу глава государства с того, что подчеркнул важность сохранения исторической памяти, отметив, что в годы Великой Отечественной войны многие жители Архангельской области внесли свой вклад в защиту Беларуси.
2: У нас большие, хорошие традиции. Мне говорят о том, что еще в годы Великой Отечественной войны многие архангельцы защищали Беларусь. Да и мы в стороне не были, защищая великую страну. Вы знаете, что Беларусь в этой жестокой войне понесла колоссальные потери, и не только экономические, но и людские потери. Поэтому мы не теряем с вами эту тему в наших отношениях. И это будет очень важно, особенно сейчас, в силу определенных причин. Что касается нашего сотрудничества, надо честно признать, что мы с вами торговли понизили планку значительно. Но все в наших силах. Мы же имели в 3 раза выше товарооборот, чем сейчас. Поэтому надо его восстанавливать. И соответствующее Максим Владимирович пути надо искать. И нам в том числе не ждать, что к нам кто-то приедет и предложит какие-то варианты. Ну, тем не менее, я так понимаю, Александр Витальевич, вы в стороне не будете. Мы будем искать эти направления нашего сотрудничества. Если что-то надо с моей стороны, более серьезно, уровня президента России и правительства, мы быстро это согласуем. Но надо найти взаимоприемлемые интересы, чтобы выйти хотя бы на тот уровень, который у нас когда-то был, если откровенно говорить.
1: За первое полугодие этого года товарооборот Беларуси и Архангельской области составил 27,4 миллиона долларов, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025-го. Глава государства подчеркнул, что возможности Беларуси в направлении сотрудничества с Россией в последнее время возросли.
2: Что касается направлений сотрудничества, их прекрасно знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире, и это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь. А если спим, то видим то, что мы должны видеть.
1: Александр Лукашенко обозначил несколько ключевых направлений для перспективного сотрудничества. Речь идет об автоматизации горнодобывающего сектора, обновлении общественного транспорта и модернизации лифтового хозяйства. Также в фокусе внимания обеспечение качественными продуктами питания белорусского производства в условиях сложного северного климата и тесное взаимодействие в научно-образовательной сфере. Отдельно глава государства акцентировал внимание на производстве лесозаготовительной техники.
2: Если говорить о наших перспективах в экономике, мы с вами тут, похоже, очень лес и у вас, и у нас занимает значительную часть нашей территории и Архангельской области. Конечно, это та культура, которая, как и зерновые, только по срокам разные, их надо убирать вовремя, деревья, и высаживать новый лес. Мы это делаем в Беларуси, у нас почти половина Беларуси – это лес. В связи с этим мы вынуждены были И в советские времена еще это было спланировано очень правильно, готовить и производить ту технику, которая нужна для работы в лесу. У нас для этого специализирован целый холдинг, ведущее предприятие «Амкадор», вы тоже, наверное, его знаете. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать. Мы испытываем у вас, прежде всего, если это касается России, мы испытываем новые образцы своей техники, и сегодня эта техника проходит испытания у вас, я уверен, что это будет успешное испытание. Второе направление – это горные разработки, известные «Алроса», где работают наши карьерные самосвалы, до 130 тонн. Сегодня искусственный интеллект, так называемый, и роботы пришли очень широко в любой стране по тем или иным направлениям, поэтому мы поставили вам роботизированные комплексы «Белаза», которые проходят испытания также у вас. Уверен, что они будут хорошо себя зарекомендуют, потому что мы их видели в работе в Беларуси. Это такие два крупных направления, по которым мы можем с вами развивать сотрудничество.
1: Среди важнейших тем взаимодействия глава государства назвал также поставки пассажирской техники и лифтов для жилищного строительства.
2: Очень важное направление – это работа по поставкам пассажирской техники. У вас десятки работают нашей техники, в том числе пассажирской. Я имею в виду Минский автомобильный завод. Недавно построен новый завод для производства пассажирской техники. В этом направлении мы готовы с вами сотрудничать. Для людей очень важно еще одно направление. Это замена лифтов и производство новых лифтов для нового жилищного строительства. Особенно замена старых лифтов. Немало у вас домов, построенных в советский период. Там в основном лифты, которые производились в Могилеве. Мы немало производим этого добра. Если вас устраивает, посмотрите, познакомьтесь. Хотя вы знакомы, мы хоть немного, но поставляем там, к сожалению, единицы, по-моему. Если надо будет, посмотрите, мы готовы с вами в этом направлении работать. Архангельск, север. Не просто у вас там работать сельским хозяйством, производить необходимое продовольствие. Если в какой-то степени мы вам будем полезны, пожалуйста, самое лучшее, вкусное и качественное продовольствие, не потому что оно белорусское, это общепризнано, это в Беларуси. Недавно у нас южанин гостил здесь, а чуть раньше я был в Индонезии, вот в Мьянме. Они вообще поражены тем уровнем производства продуктов питания, да и одежды, вшей легкой промышленности, которую мы сохранили еще с советских времен и значительно модернизировали эти предприятия. Посмотрите тоже, если вам будет приемлемо, мы готовы в этом направлении с вами работать. Ну, естественно, энергетика, водоочистка, канализация, так называемые, другие направления в этом плане, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей. Все это у нас сохранено с советских времен, все это у нас есть.
1: Перечисляя выгодные сферы взаимодействия, глава государства особо отметил военно-промышленный комплекс и авиастроение. В частности, касаясь темы ВПК, президент заметил, что при помощи России мы многое научились делать сами. И сегодня производим достаточно для нужд военного комплекса. Это направление, убежден белорусский лидер, интересно и Архангельской области, часть которой находится в арктической зоне России.
2: По ВПК я вам ничего не предлагаю, потому что, хотя мы многое научились делать сами с помощью России, когда-то мы начинали с россиянами, сегодня производим достаточно для нужд ВПК, хотя арктическая зона сегодня зона интересов, столкновения интересов, и вам придется этим заниматься. Если, опять же, мы будем чем-то вам полезны, мы всегда будем с вами сотрудничать, хотя я не скрывал никогда такое сотрудничество, в том числе и сейчас, нашего военно-промышленного комплекса с вашими предприятиями, Министерством обороны, сегодня существуют, вчера существовали и будут существовать. Благодаря россиянам мы и новое направление осваиваем, это касается прежде всего самолетостроения. Не очень тут у нас, по-моему, быстро продвигается эти осветы, но это для Архангельской области тоже самолет будет очень нужен. Космическое пространство вместе давно освоили, много наших спутников сегодня на орбите летает. Основное наше оборудование, платформа российская, выводим спутник на орбиту. Сегодня очень востребована и военная операция показала, что России без этого не обойтись. Мы в этом направлении серьезно работаем. Может быть, несколько несвойственная для вас тема, но тем не менее вы должны знать и понимать, что с россиянами у нас очень добрые отношения по всем направлениям. Я не буду их перечислять, тем более публично. Сейчас это не модно слышать. Но, тем не менее, такое сотрудничество у нас есть, и как военному человеку вам оно известно. И мы свято будем соблюдать такое направление, как образование, наука. Мы сотрудничали и будем развивать наше сотрудничество по всем направлениям, которые вам интересны будут. Так получается, что многие страны просят квоту увеличить, готовы работать с нами в области особенно образования, да и науки. Если Архангельской области это будет интересно, мы готовы подставить свое плечо. Образование у нас, я считаю, по советскому пространству самое лучшее. Не потому, что оно вот такое лучшее и все, а потому, что мы не отвергли старый опыт, а вырастали из того, что нам досталось. Но в Советском Союзе, вы знаете, уровень образования был высочайший, и я считаю, что вряд ли кто-то в мире такого уровня достиг. Поэтому к вашим услугам, если это будет необходимо. Ну и ряд других вопросов, которые у вас могут быть, давайте обсудим. И если это возможно, мы примем решение и будем соблюдать общие интересы Беларуси и России.
1: По итогам встречи у президента губернатор Архангельской области России рассказал журналистам о крупных перспективных проектах, которые обсуждаются в плане развития сотрудничества с белорусской стороной. Это проекты в сфере промышленной кооперации, транспорта и логистики.
3: Мы сегодня обсудили несколько, мне кажется, очень таких важных и практической точки зрения реализуемых инициатив и направлений. Первое, о чем хотел бы сказать, это возможность кооперации в производстве, совместном производстве лесозаготовительной техники. У нас здесь есть компетенции у белорусской стороны, в Архангельской области. В Архангельской области в конце прошлого года запущено производство харвестерных головок. Это такая сложная составная часть лесозаготовительной машины. И вот здесь мы видим хорошую перспективу по взаимодействию с компанией «Амкадор». Если мы совместим здесь усилия, мы точно сможем уйти полностью от зависимости от китайской техники, которая сегодня активно выходит на рынок. Ну и самое главное, уйдем от необходимости переплачивать за ту технику, которая сегодня подпала под санкции, традиционно из недружественных, как мы называем, стран, которая сегодня еще до сих пор используется в лесу. Вот это направление, которое до конца года президент дал поручение проработать, и я надеюсь, что до конца года мы уже выйдем на конкретные перспективы.
1: На встрече у президента Беларуси обсуждены возможности использования логистических маршрутов через северные порты, и в частности через порт Архангельска. Речь также шла о возобновлении прямого авиационного сообщения между Архангельском и Минском.
3: Здесь мы видим большие тоже возможности и перспективы, и в части использования существующих мощностей. У нас есть возможность переваливать до 5 миллионов груза и дальше через морской путь, соответственно, направлять их на восток. И, кроме того, сегодня мы начинаем реализацию крупного проекта по строительству глубоководного морского порта Архангельска. Здесь тоже с белорусской стороной можем взаимодействовать и даже определить отдельные там участки, которые могли бы использоваться для перевалки грузов из Беларуси. Есть вопрос, связанный с железнодорожными тарифами. Мы на себя взяли здесь инициативу поработать с нашей СРЖД, с правительством, для того, чтобы посмотреть возможность котировать. Поговорили о возобновлении авиационного сообщения между Архангельском и Минском. Здесь у нас перспективы открываются в новом ключе. Архангельский авиационный отряд становится первым эксплуатантом новейших самолетов Ил-114-300. В конце этого года поступит уже первая машина. И мы хотели бы попробовать этими самолетами, значит, наладить прямое сообщение между нашими столицами.
1: Александр Цибульский также отметил высокий уровень взаимодействия в ряде других сфер.
3: Еще одно направление, которое заслуживает нашего внимания, это взаимодействие в научно-образовательной сфере. Здесь у нас очень активно взаимодействует высшее учебное заведение. Северный Арктический федеральный университет на постоянной основе взаимодействует более чем с 10 вузами Беларуси. Здесь мы видим тоже возможность для кооперации. Были проекты еще связанные с поставкой лифтов с Беларуси. Они тоже пользуются большим спросом. У нас есть программа по обновлению лифтового оборудования. Здесь мы надеемся тоже белорусские компании выйдут со своими предложениями. Поэтому обсудили, в общем, весь спектр вопросов и вместе пришли к выводу, что у нас сегодня существующие взаимоотношения, товарооборот, конечно, далек от тех возможностей, которые есть, и наша задача его существенным образом увеличить. Отдельно, кстати говоря, отметили открытие магазина «Белорусская деревня» в Архангельске. Он буквально состоялся неделю назад, и надо сказать, что итоги реализации продукции недели показывают очень высокий спрос у жителей Архангельска на белорусскую продукцию. Здесь тоже отметил, что очень важно, чтобы эта продукция на полках была все время, чтобы не было такого, что люди за два дня раскупили, и следующие поставки ждем в течение месяца. Тоже договорились, что здесь это будет на особом контроле у правительства Республики Беларусь.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня. Александр Лукашенко наградил премьер-министра России Михаила Мишустина и его первого заместителя Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Президент Беларуси подписал соответствующие указы. Председатель правительства России удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Россией. Первый вице-премьер за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства.
0: Картина дня.
1: В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы взаимодействия в газовой сфере. Отмечено, что достигнутый уровень партнерства обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси природным газом, а также способствует динамичному развитию по актуальным для обоих государств направлениям. Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято решение о временном введении норматива по наличию белорусского в торговом ассортименте. Согласно доктрине национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года, от 80 до 85% собственного производства – оптимистический уровень продовольственной безопасности государства. А в соответствии с планом развития торговли и общественного питания, доля товаров отечественного производства по итогам 2026 года должна составить 58%. По итогам работы за первое полугодие доля увеличилась на 0,1% и составила 54,6%. В этой связи в марте подписано постановление, которым уточнен подход к наличию товаров отечественного производства. 8 593 тысячи тонн зерновых с учетом рапса намолочено в Беларуси. Массовая уборочная на финише. Работы идут на оставшихся 6% площадей. На счету у Минской области 2 305 тысяч тонн хлеба. 1 749 тысяч намолотили грунт. Гродненские аграрии, 1 637 000 брестские. Более 1 040 000 на счету Гомельского и Могилевского регионов. Вклад в жатву Витебской области 809 тысяч тонн. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 84%, на 85% по второму укосу трав, на 83% по заготовке сенажа. Активно идет и заготовка травяных кормов.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня независимости. Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания, говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. «Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями», подчеркнул Александр Лукашенко. Президент Беларуси пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране мира и счастья. Беларусь с начала года посетили около 160 тысяч иностранцев без виз. Об этом сообщили в Госпогранкомитете. С 1 января в Беларусь прибыли 159 906 иностранных граждан из 30 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приехало из стран соседей – Литвы, Латвии и Польши. Всего за время действия без визы нашу страну посетили 1 418 075 жителей Европы. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что у главы государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно. Проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента продолжается в одной из артиллерийских бригад. В понедельник госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны для выполнения учебно-боевых задач. Проверка боеготовности армии уже проводилась в 2026 году с января по март по распоряжению главы государства. Итоги были детально проанализированы, проведена работа над ошибками, скорректирован механизм развития вооруженных сил Беларуси. Тогда распоряжения о проверке вручались напрямую командирам воинских частей, минуя генеральный штаб. В этот раз экзамен коснется всей вертикали управления армией, от министра до командира отдельного подразделения.
4: Совсем недавно главе государства доложил о замысле проверки на второе полугодие не только вооруженных сил, но и других структур. Президент утвердил этот замысел, ну и вот сегодня как бы первый элемент проверки второго полугодия. Проверочное мероприятие нам позволяет оценить степень готовности наших структур военной организации государства. Поэтому беспокоиться здесь, что исходя из какой-то обстановки что-то сейчас происходит сверхъестественно, абсолютно неправильно и не нужно. Это абсолютно плановая учебная подготовка для войск.
1: Упор делается в основном на особенности ведения боевых действий в современных условиях, внедрение опыта конфликтов в Украине и Иране в систему подготовки войск, вопросы огневого поражения. Си Цзиньпин назвал главную проблему Ближнего Востока. По мнению председателя КНР, в основе лежит палестинский вопрос. В ходе переговоров с королем Иордании Абдаллой II китайский лидер призвал к политическому урегулированию конфликта и возобновлению мирных переговоров между палестинцами и Израилем. Как отмечается в официальном резюме встречи, Си Цзиньпин также выступил за скорейшее создание Палестины как независимого государства. Ранее китайский МИД напомнил, что власти Китая считают незаконными одностороннее

0: В Министерстве образования определили, когда и в какой форме будут сдавать экзамены выпускники школ в следующем году. Для 9 классов установлены итоговые испытания в виде выпускного экзамена по белорусскому и русскому языкам изложения, математике, контрольная работа, история Беларуси по билетам в устной форме. Основные сроки проведения с 1 по 10 июня. Выпускники 11 классов будут сдавать итоговые испытания в виде централизованного экзамена по белорусскому или русскому языкам в основные сроки 31 мая. По физике, математике, химии, биологии, иностранному языку, истории Беларуси в контексте всемирной истории, географии, обществоведению 27 мая. Родители школьников вправе взять официальный выходной 1 сентября. Как это сделать правильно, рассказали в Минтруда и соцзащиты. Работник имеет право использовать имеющийся день отдыха без сохранения заработной платы отгул. Такой день на работе гражданину предоставляют за работу в праздничные выходные дни, государственные праздники, а также сверхурочную работу. Кроме того, работник может подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы за свой счет, либо с сохранением зарплаты при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором или другим локально-правовым актом организации либо работодателем. Он предоставляется по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по согласованию с нанимателем по письменному заявлению сотрудника. Также работник имеет право взять часть трудового отпуска, который можно делить на части, и использовать в том числе один календарный день. Если на этот период часть отпуска не запланирована, то его предоставление возможно по соглашению сторон. Иные варианты освобождения в этот день от работы можно уточнить в отделе кадров вашей организации, отметили в Минтруда и соцзащиты. Включаем ближний свет фар и снижаем скорость возле школ. Накануне нового учебного года во вторник в Беларуси стартует традиционная профилактическая акция ГАИ «Внимание, дети!». О том, на что инспекторы обратят особое внимание в ближайшие дни, рассказал начальник главного управления ГАИ МВД Виктор Родченков.
1: Профилактическая акция призвана привлечь всеобщее внимание к проблеме безопасности детей на дороге, повысить уровень ответственности родителей и водителей. С этой целью в дни проведения мероприятия в светлое время суток двигайтесь включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Сотрудники госавтоинспекции проведут разъяснительную работу среди населения о правилах безопасного поведения, в особенности при передвижении на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также проконтролируют соблюдение правил дорожного движения как водителями, так и пешеходами. На особом контроле соблюдение правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности. С начала года на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, еще 245 получили травмы. Госавтоинспекция призывает родителей проявлять постоянное внимание к детям и их безопасности, беспредельно внимательными при движении вблизи пешеходных переходов и во дворах, исключить возможность доступа подростков к ключам от автомобилей и мототранспорта. Ваше постоянное внимание и регулярное напоминание детям правил дорожной безопасности является важнейшим фактором предотвращения трагедий.
0: Правоохранители поделились подробностями операции по поимке грабителя ювелирного магазина в Минске. Напомню, что в минувшую пятницу около 18 часов в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о вооруженном нападении на торговый объект. Неизвестный мужчина вошел в помещение ювелирного магазина и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, проник за витрину. Злоумышленник похитил ювелирные изделия, после чего скрылся. Мужчина готовился к преступлению несколько месяцев. Он приходил в торговый объект, изучал расположение камер видеонаблюдения, а также пути отхода. В подъезде и на чердаке многоквартирного дома недалеко от места преступления обнаружили медицинскую маску, которая была на злоумышленнике в момент нападения, а также одежду, которую он сменил после преступления, оборванные ценники от похищенных ювелирных изделий, перчатки и след обуви. На одной из масок эксперты установили генотип 34-летнего жителя Минска. Спустя сутки он был задержан под Оршей. Мужчина пытался покинуть страну. При проведении личного обыска у него изъяли 54 ювелирных изделия. Некоторые детали рассказал начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Беларуси Александр Копишев.
2: Последние два года он находился на территории Российской Федерации, в частности в городе Москва. В мае месяце он прибыл в Республику Беларусь, ничем не занимался, нигде не был трудоустроен, и все это время он вынашивал намерение совершения преступления. К слову говоря, наш магазин являлся вторым объектом, который он рассматривал с точки зрения совершения преступления. Преступник неоднократно выбывал к магазину. Преступник проводил рекогносцировку, в частности, он посещал непосредственно само помещение магазина для того,

0: чтобы понимать, где расположены тумбы с ювелирными изделиями и в какой последовательности. В последующем преступник еще несколько раз прибывал к магазину и тщательно выбирал для себя пути отхода и подхода к месту совершения преступления. Делал это таким образом, чтобы не попасть ни по пути к магазину, уходя после совершения преступления, не попасть в зону действия камер видеонаблюдения.
1: Преступник находился в магазине менее минуты. После срабатывания тревожной кнопки информация о произошедшем и описание подозреваемого были незамедлительно переданы всем нарядам. Сопровождение розыскных мероприятий в режиме реального времени обеспечивали сотрудники службы видеонаблюдения ГУВД. Заседание оперативного штаба по раскрытию особо тяжкого преступления проходило с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова. Слаженность подразделений милиции позволила в течение суток установить личность нападавшего. Подозреваемый в резонансном нападении на ювелирный магазин в Минске на допросе признал вину и указал, что похищенное планировал сбыть за пределами страны. Об этом рассказала начальник Первомайского города Минска районного отдела Следственного комитета Мирослава Хлыщенко-Хазановская.
2: Ввиду совершения дерзкого и резонансного, в принципе, для Республики Беларусь преступления, создана следственная группа следователей, в состав которой входили 12 следователей Первомайского следственного отдела и представители следователи Следственного управления, Управления Следственного комитета по городу Минску.
1: Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В Беларуси предлагается ввести запрет на интернет-рекламу игорных заведений. Соответствующий проект закона подготовлен в март. Документом предусматривается запрет на интернет-рекламу лотерей, игр, в том числе рекламных, азартных и электронных интерактивных игр, игорных заведений, в том числе виртуальных, за некоторым исключением. Их рекламу в транспортных средствах, а также запрет на использование образов людей и животных в рекламе игорных заведений и азартных игр. Кроме того, реклама не должна содержать информацию о бонусах, которые могут использоваться для совершения ставок в игорных заведениях. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
3: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
4: Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых в истории современного Казахстана выборов в однопалатный представительный орган страны Курултай. Убедительная победа кандидатов партии «Адилет» и высокая активность граждан подтверждают народную поддержку реализуемого вами курса на укрепление государственности, политических и социально-экономических преобразований, знаменуют начало очередного этапа в жизни Республики Казахстан, говорится в поздравлении. Президент Беларуси пожелал президенту Казахстана здоровья и новых свершений в его ответственной деятельности, а жителям страны – мира, согласия и процветания. Сегодня пройдет 11-е заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Иркутской областью России. В российский регион прибыла белорусская делегация во главе с председателем Брестского облсполкома Петром Пархомчиком, ответственным за координацию сотрудничества Беларуси и Иркутской области. Стороны обсудят итоги взаимодействия в первой половине этого года, наметят проекты для работы в ближайшей перспективе. Ожидается подписание плана мероприятий о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2026-2028 годы. Добавлю, что визит белорусской делегации продлится по 27 августа. Беларусь и Пакистан обсудили реализацию совместных научно-технических проектов. Об этом шла речь накануне на встрече чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрея Метелицы с федеральным министром науки и технологий Пакистана Халидом Хусейном Макси, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства. Был обсужден ход выполнения договоренностей, достигнутых во время 5-го заседания совместной белорусско-пакистанской комиссии по сотрудничеству в сфере науки и технологий. В доме на улице Ленина в Минске, пострадавшем при пожаре, восстановили кровлю. Об этом во время оперативного совещания в Мингорсполкоме сообщил генеральный директор ГПУ «Минскстрой» Анатолий Ведерчик. Сейчас завершается утепление чердачного перекрытия. Далее проводится обследование объекта. Надеемся, что к концу года будет готов проект, прошедший экспертизу, и мы приступим к капитальному ремонту здания, сказал Анатолий Ведерчик. Напомню, крупный пожар произошел в здании в центре Минска вечером 28 июня этого года. В результате чрезвычайного происшествия выгорела кровля, была проведена эвакуация жильцов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 10, в Витебске 13 выше 0, в Могилеве, Гродно, Гомеле и Минске 11 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

твой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах? Детравен в руках!
2: Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Вторник на дворе, 25 августа. 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. И в первые 30 минут в нашем эфире прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прямо по курсу выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: В Беларуси 8 утра.

Повышение трудовых пенсий в среднем на 5% произойдет с 1 сентября. Это предусмотрено указом номер 288, который президент Беларуси Александр Лукашенко подписал накануне. Финансирование расходов на эти цели обеспечено в пределах средств, предусмотренных на выплату пенсий законом о бюджете Государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год. Беларусь и Архангельская область планируют развивать сотрудничество в области поставок техники. Об этом шла речь во время встречи заместителя премьер-министра Беларуси Юрия Шулейко с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским. В числе перспективных направлений сотрудничества Юрий Шулейко назвал машиностроение, в том числе пассажирскую, карьерную и коммунальную технику, а также сельское и лесное хозяйство и продовольственную сферу. В свою очередь Александр Цибульский отметил, что товарооборот между Беларусью и Архангельской областью на данный момент не соответствует имеющемуся потенциалу. Следует принять все необходимые меры для его наращивания. Особый акцент он сделал на сотрудничестве в области пассажирских перевозок. 10 граждан Украины и 10 военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену, вернулись домой. Территорию для обмена предоставила Беларусь, сообщил телеканал «Первый информационный». Республика Беларусь, последовательно придерживаясь миролюбивой позиции и выступая в качестве надежной площадки для диалога, реализовала очередную гуманитарную миссию. Механизм возвращения на родину граждан Украины и России был задействован по поручению главы государства Александра Лукашенко. Отмечено, что данная гуманитарная миссия состоялась с неукоснительным соблюдением норм международного гуманитарного права. Основам духовно-нравственной культуры и патриотизма будут обучать старшеклассников в Беларуси. Соответствующую учебную программу факультативных занятий утвердила постановлением Министерства образования. Факультативные занятия рассчитаны на 10-11 классы учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания. Факультативные занятия направлены на воспитание духовных, нравственных и патриотических качеств личности, призваны содействовать освоению духовного наследия белорусского народа, его традиций и нравственных приоритетов, формированию исторической памяти. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 10, в Гродно и Гомеле 11 выше 0, в Витебске и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что Великобритания нацелена на существенное улучшение отношений с Евросоюзом. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что Еврокомиссия не сможет оперативно поддержать туристическую отрасль в ряде стран Европы на фоне масштабных лесных пожаров. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтый слив рассказывает о том, что за прошедшую неделю из Польши выгнали 230 иностранцев. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ Беларусь сегодня рассказывает о том, что в Риге ликвидировали одну из крупнейших нелегальных сигаретных фабрик Латвии. Более подробно в телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же потенциальная урожайность почти 99 центнеров с гектара. В Беларуси вывели новый сорт льна. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Гороскоп. Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Напоминаю, сегодня вторник, 25 августа. Итак, Овен. День обещает прогресс во многих делах. Дает шанс добиться успеха там, где вы прежде потерпели неудачу. Телец. Благоприятный день для общения. Если вам потребуются союзники и помощники, вы найдете их быстро. Вряд ли кто-то сможет противостоять вашему обаянию. Близнецы. День будет не самым простым, но никакие трудности не заставят вас утратить оптимизм и отказаться от своих планов. Рак. Избегать споров. Сегодня они имеют свойство затягиваться и отнимать время, которое вы могли бы провести с куда большей пользой. Лев. Отличный день для размышлений, подведения итогов и планирования. Дева. Подходящий день для общения, поиска единомышленников и союзников. Весы. Вряд ли удастся избежать напряженных моментов в начале дня. Вероятно, трудности в делах, споры с коллегами и деловыми партнерами. Скорпион. День будет плодотворным, насыщенным и довольно-таки утомительным. Стрелец. День вряд ли будет особенно выдающимся. Головокружительных побед вы не одержите. Мир едва ли изменится к лучшему. Козерог. Не самый плодотворный день. Сегодня вам не хочется думать о делах. Водолей. День не самый спокойный, вокруг могут царить суета и неразбериха, но вам все же удастся сохранить самообладание, принять взвешенное решение. Рыбы. Благоприятный день, хоть и довольно-таки утомительный. Нужно очень многое сделать, и часто вы не знаете, за что браться в первую очередь. Лучше начинать с самого важного. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом, сегодняшний день, вторник, 25 августа, это день, когда стоит запастись терпением. Сегодня оно пригодится многим. Часто даже простейшие вопросы решаются совсем не так быстро, как хотелось бы. Придется потратить немало времени на то, с чем вы в другой день могли бы справиться очень и очень быстро. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Глава государства 24 августа подписал указ номер 290 об установлении юбилейной медали «30 год» Всебелорусскому народному сходу. Указом утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать

Медалью будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси. Наблюдатели организации договора о коллективной безопасности назвали прошедшие выборы в Курултай, парламент Казахстана, соответствующими международным стандартам. Об этом говорится в опубликованном заключении группы международного наблюдения от парламентской ассамблеи ОДКБ. Совсем скоро начнется новый учебный год, и с сегодняшнего дня по 5 сентября в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Как сообщили в Главном управлении ГАИ МВД, в дни акции в светлое время суток необходимо двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. С 21 августа в Брюсселе произошло 4 вооруженных нападения. За первые 7 месяцев нынешнего года в столице Бельгии было зафиксировано 57 случаев стрельбы. Погибли 2 человека, 21 получил ранения. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 10, в Могилеве плюс 11, в Витебске 13 выше 0, в Гомеле и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа». Более 4300 молодых специалистов прибудут на свои первые рабочие места в Могилевской области. Сферы, в которых будет трудиться молодежь, разнообразны. Это культура, спорт и туризм, промышленность, ЖКХ, транспорт, образование, архитектура и строительство, торговля, общепит и многое другое. Следующая важная история. Около 6200 контейнеров и 31 единицу техники закупят в Брестской области для обращения с твердыми коммунальными отходами. Заготовка вторсырья ведется через сеть 268 приемных пунктов, включая 48 передвижных, а также посредством специальных контейнеров для вторичных материальных ресурсов. К слову, с 2010 года объем заготовки вторсырья в области увеличился в 8,6 раза. Следующая важная история. В столице за 7 месяцев 2026 года выросло число пассажиров метро и наземного транспорта. Маршрутная сеть столицы постоянно меняется с учетом пассажирского спроса и необходимости более точного распределения транспорта между направлениями. В настоящее время в Минске организовано движение по 296 маршрутам. Оптимизация проводится не за счет механического сокращения маршрутов, а посредством корректировки их трасс, расписания, количества и типов подвижного состава с учетом пассажиропотока и эксплуатационных возможностей транспорта. Кстати, пассажиропотоки постоянно мониторятся. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь» сегодня. 30 лет назад Александр Лукашенко принял принципиальное решение о развитии отечественного комбайностроения. Там же «Делу время, котлете час». Рассказываем, что белорусским школьникам предложат в столовых этой осенью. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь» сегодня. И там же число электрокаров в Беларуси увеличивается стремительно с 4 до 65 тысяч за последние 4 года. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь нашего гостя, эксперта. Будем вместе с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

Глава государства Александр Лукашенко 24 августа подписал указ номер 290 об установлении юбилейной медали «30 год Всебелорусскому народному сходу». Указом утверждено положение о юбилейной медали, ее описание и образец удостоверения к ней. Награждать медалью будут делегатов ВНС и тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие народовластия в Беларуси. В нынешнем году исполняется 30 лет с даты проведения первого Всебелорусского народного собрания. В 1996 году ВНС сыграла решающую роль в судьбе страны и сейчас, будучи уже конституционным органом, является фундаментом суверенного и успешного развития государства и общества, сохранения стабильного политического курса, мира и согласия на белорусской земле. Наблюдатели Организации договора о коллективной безопасности назвали прошедшие выборы в Курултай, парламент Казахстана, соответствующими международным стандартам. Об этом говорится в опубликованном заключении группы международного наблюдения от парламентской ассамблеи ОДКБ. Наблюдатели от ОДКБ акцентировали внимание на соблюдении прав избирателей, а также на активном участии граждан в выборах. В состав наблюдателей от парламентской ассамблеи ОДКБ вошли депутаты и представители высших законодательных органов государств-членов организаций Белоруссии, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также должностные лица секретариата парламентской ассамблеи ОДКБ. Совсем скоро начнется новый учебный год. И с сегодняшнего дня по 5 сентября в Беларуси пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Как сообщили в Главном управлении ГАИ МВД, вне акции в светлое время суток необходимо двигаться с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Сотрудники госавтоинспекции проведут разъяснительную работу с населением о правилах безопасного поведения на дорогах, в особенности езды на мотоциклах, велосипедах и средствах персональной мобильности. Также стражи дорог проконтролируют, как соблюдают ПДД и водители, и пешеходы. Как уточнили в МВД, с начала года на дорогах страны погибли 16 несовершеннолетних, 245 получили травмы. С 21 августа в Брюсселе произошло 4 вооруженных нападения. Об этом сообщает агентство Анадолу. В частности, в районе Андерлехт, в столице Бельгии, вечером 21 августа произошло нападение на полицейский участок с применением длинноствольного оружия. Правоохранители сообщили, что в результате нападения никто не погиб и не пострадал, но на фасаде здания полицейского участка обнаружено множество пулевых отверстий. Отмечу, что за первые 7 месяцев нынешнего года в Брюсселе было зафиксировано 57 случаев стрельбы. Погибли 2 человека, 21 получил ранение. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 10, в Могилеве плюс 11, в Витебске 13 выше 0, в Гомеле и Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Клишевич. Лукашенко убежден, что Беларусь и Архангельская область должны повышать планку взаимной торговли. Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 сентября. Гуманитарная акция на белорусской границе. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Во второй части нашей программы, конечно же, будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Я напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Доброе утро, Сергей.
2: Здравствуйте.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается развития нашей страны. В понедельник во Дворце независимости начался с обсуждения вопроса белорусско-российского сотрудничества. Президент Беларуси встретился с губернатором Архангельской области России. Это, кстати, один из крупнейших регионов Российской Федерации. Самая большая область в Европе. Конечно же, население более 955 тысяч человек, богатейшие природные ресурсы, мощная индустриальная база, выход к морю. В общем, потенциал для сотрудничества поистине огромный. Вот, опять же, говоря о том, как происходит сотрудничество между Беларусью и регионами Российской Федерации, почему продолжаются такие встречи? Начать бы хотел, наверное, с этого. И, конечно же, почему важно, вот, да, не сбавлять темпы, почему президент лично встречается с губернаторами и решает, вот, скажем так, вопросы глобального характера, глобального сотрудничества?
2: Нужно сказать, что сотрудничество нашей республики с регионами России — это стержень в целом союзного государства, интеграционных процессов в рамках союзного государства. Это пример того, как сегодня нужно выстраивать, как эффективно сегодня нужно выстраивать взаимодействие между странами, между регионами. Мы сегодня видим с вами, что наш пример, он заразителен. Вот одним из таких ярких, так скажем, триггеров нашего взаимодействия на региональном уровне являются форумы регионов. Сегодня мы видим, что подобного рода практики уже начинают перенимать и другие постсоветские государства во взаимодействии с Россией, с Российской Федерацией. И даже в самые сложные, самые тяжелые, скажем, времена наших двусторонних отношений, но было всякое разное, мы помним, с вами знаем. Именно такая политика, именно прямые контакты с регионами позволили нам сохранить наши добрые, дружеские, братские отношения, сохранить, значит, наше сотрудничество в экономической сфере. И сегодня оно процветает. Сегодня мы, конечно, здесь достигли пика, но нет предела совершенству, движемся вперед. Вы совершенно правильно заметили, что, если говорить конкретно об Архангельской области, огромная территория, территория Архангельской области больше, чем, к примеру, Франция или Испания. Половина этой территории занимает леса. Понятно, что это огромное богатство России, которое, скажем, тоже используется для развития экономики России, а потому необходима техника. А техника есть такая у нас. Мы тоже здесь имеем достаточно такие глубокие традиции еще советского времени производства сельскохозяйственной техники, производства техники, которая, скажем, будет работать и эффективно работает в лесной местности, значит, которая применяется нашими лесниками. Я уверен, она будет полезна и в Архангельской области. Об этом тоже шла речь. Естественно, это север. Это экстремальные, скажем, погодные условия, что, естественно, тоже требует специфики определенной для той техники и грузовой, скажем, и в том числе и пассажирской, которая, грузопассажирской, которая используется в регионе. Опять же, у нас есть сегодня научно-производственные школы, мы их сохранили, которые могут, скажем, в этом контексте любой заказ произвести и поставить ее в регион. Поэтому, конечно, вот такое сотрудничество, оно сегодня приносит свои плоды для двух стран. Более 10 тысяч предприятий объединяет кооперация Беларуси и России. Это миллионы граждан. Граждан Беларуси и России, по сути дела, задействованы и получают заработную плату, живут, можно сказать, за счет вот таких плотных, тесных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений, которые выстроились у нас, у республики, с российскими регионами. Это, конечно, инициатива нашего президента, мы это прекрасно с вами знаем. Это, еще раз повторю, позволяет нам и лучше знать друг друга, и более эффективно двигаться в направлении интеграции по самым разным направлениям. За прошлый год, по-моему, порядка 40 делегаций российских во главе с губернаторами, более 40 посетили нашу республику. В ответ ответных визитов было порядка 90 руководителей белорусских предприятий, министерств, ведомств Российской Федерации. То есть такой плотный, так скажем, контакт, плотный график взаимодействия, он позволяет сегодня обеспечивать вот эту цифру в 55 миллиардов долларов товарооборота. Для сравнения можно сказать, что бюджет Беларуси — это просто цифры для сравнения, для понимания нашими слушателями, значит, о чем идет речь. Бюджет нашей республики, ну, порядка 25 миллиардов долларов. Вот торгуем мы с Россией, наша взаимный товарооборот составляет порядка 55 миллиардов. На прошлый год был. В этом году, я думаю, будет выше.
1: Ну, то есть цифры, конечно.
2: То есть цифры колоссальные, да. Это, конечно же, характеризует уровень нашего взаимодействия, экономического взаимодействия. Естественно, что это уже влияет и на уровень жизни наших людей. И наших людей, естественно, граждан Российской Федерации, наших братьев.
1: То есть, вот говоря о, скажем так, направлениях сотрудничества, конечно же, их огромное количество. И, наверное, здесь не хватит программы обсудить все направления. Это и лесное хозяйство, и горнодобывающая промышленность, и поставки пассажирской техники. Но в целом вот хотелось бы, наверное, отметить еще те слова, которые прозвучали от президента, что значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть в этом мире. Успешность роли во многом будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально. Вот то, что касается, опять же, значение Беларуси, то, о чем говорит президент, действительно, события, которые происходят вокруг нас, они стремительно развиваются. Почему возрастает и значение, вот роль Беларуси здесь в целом регионе, не только в регионе, а в мире? Ну и, конечно же, вот какую роль Беларусь должна сыграть?
2: Уже сегодня это признали и на Западе. Беларусь действительно это донор мира и безопасности здесь, в Восточной Европе. От нас никому не исходит никаких угроз. Мы, наоборот, очень часто предлагаем свои инициативы, которые направлены на то, чтобы, во-первых, был мир, во-вторых, чтобы люди вокруг жили лучше, чтобы мы могли взаимовыгодно, взаимоуважительно общаться. И поэтому, конечно, когда сегодня мы наблюдаем с вами обострение конфликта на Украине, в определенной степени такая агония и западных политических лидеров, которые все чаще подталкивают Украину к войне до последнего украинца. И, естественно, мы видим, как эта агония сказывается на соответствующих ответах в сторону Российской Федерации. По сути дела, это НАТО отвечает, и их вот эта вооруженная армада, которая каждый день наносит соответствующий удар, гибнут люди, страдает экономика. Естественно, на этом фоне мы здесь должны активизироваться, способствуя прекращению вот этой вакханалии, которая происходит. И понятно, что люди хотят работать, люди хотят нормально жить, люди хотят в том числе и отдыхать. В этом контексте, понятное дело, что мы видим, сколько сегодня российских туристов приезжает к нам и из других государств Европы. Поэтому, конечно, вот в этих, с одной стороны, безусловно, жутких, страшных событиях наша задача сегодня показывать примеры, способствовать тому, чтобы это все поскорее завершилось. И в нашем регионе действительно воцарился мир, спокойствие, люди могли нормально жить. Естественно, обеспечивая, в том числе, Россия — это наш союзник, военно-политический союзник. Понятно, в этих условиях мы здесь очень плотно взаимодействуем, обеспечивая производство техники, гражданской мирной техники, та, которая вот работает в полях, которая, скажем, помогает убирать лес, добывать какие-то природные ископаемые, если речь, к примеру, идет об Архангельской области, это наши БелАЗы. Поэтому, конечно, в этом контексте мы играем весомую роль здесь, в регионе, и, естественно, определяющую в вопросах будущего мира здесь, в Восточной Европе.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Кстати говоря, о тех процессах, которые происходят вокруг нашей страны, конечно же, хотел бы коснуться темы безопасности, проверка вооруженных сил по поручение президента, продолжается в одной из артиллерийских бригад. Особое внимание внедрению современного опыта огневого поражения и управления им.

0: приблизиться вот к этому уровню, к уровню профессионалов, современных профессионалов в военном деле. Естественно, нужна постоянная, системная работа по подготовке нашей армии. Поэтому мы с вами видим, что вот эти подготовительные мероприятия, учения, значит, и проверка боевой готовности разных воинских подразделений, она не уменьшается, наоборот, нарастает с разными, так скажем, заданиями в разных условиях, в сложных погодных, мы помним с вами зимой, значит, в других, так скажем, с учетом других сложностей, которые возникают в нашем регионе. Естественно, после каждой такой подготовки делаются соответствующие выводы, в том числе мы знаем с вами кадровые выводы. То есть армия постоянно находится в таком состоянии совершенствования, ее боевая, скажем, готовность. И, естественно, это позволяет нам говорить о том, что мы действительно сможем обеспечить, и уже, естественно, обеспечиваем, мы это все с вами видим, гуляя по нашим мирным улицам, по нашим городам, обеспечить безопасность наших граждан, безопасность нашего государства и сохранение суверенитета, независимости нашей страны. Враги, естественно, тоже следят, смотрят, наблюдают за этими процессами, они прекрасно понимают, что здесь никакого расслабления и близко у нас нет. Мы готовы дать самый серьезный отпор всем тем, кто посчитает нужным своим солдатским сапогом наступить на нашу землю. Поэтому, конечно, это сегодня еще одна важнейшая составляющая обеспечения нормальной, мирной, сытой, достойной жизни наших граждан. Это боевая готовность наших вооруженных сил, нашего в целом силового блока. Мы с вами видели, как оперативно сработали совсем недавно наши правоохранители, и был задержан преступник, который ограбил ювелирный магазин. Каждый должен понимать, что ни одно преступление в нашей стране не останется, скажем, безнаказанным, и сегодня, по сути дела, невозможно преступнику уйти от наших правоохранителей, если он совершил подобное, либо любое другое деяние противозаконное, нарушая общественный порядок, нарушая интересы общества и конкретных граждан. Поэтому вот это и есть олицетворение безопасного мирного государства, это то, чем мы гордимся, это то, к чему стремятся тысячи других народов на этой планете, сотни государств. У кого-то получается, у кого-то больше, у кого-то меньше, но мы действительно на таком сегодня, в этом плане находимся в подъеме, мы, естественно, этим гордимся. Это та система, которую долгое время выстраивал наш президент, и которая приносит сегодня такие плоды, когда любой гражданин нашей страны, гость нашей страны, может быть спать спокойно, может быть уверен в своем завтрашнем будущем, сегодняшнем дне, спокойно работать, зарабатывать деньги, обеспечивать свою семью, растить детей и не думать про другие вопросы. Про другие вопросы касательно безопасности, значит, обеспечение спокойной, нормальной, мирной жизни заботится сегодня государство, как и должно быть в нормальной стране, которая, скажем, работает в рамках Конституции, в рамках правового поля, в рамках интересов, основанных на традициях своего народа.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема касается экономики нашей страны. Александр Лукашенко подписал указ о повышении трудовых пенсий с 1 сентября. Повышение трудовых пенсий в среднем на 5% произойдет именно с этой даты. Это предусмотрено указом номер 288. Вот то, что касается, опять же, повышения пенсии, конечно же, это такой очень важный момент, и мы здесь говорили о том, в каких условиях сейчас развивается наша страна, в каких условиях развивается наша экономика. Мы прекрасно понимаем, что, опять же, санкционное давление никто не отменял, да, и нашей стране пришлось пройти определенный этап, да, и опять же, рынки, конечно же, были утеряны, разорваны были цепочки какие-то логистические, то есть мы перестроились, мы работаем, и сейчас на данном этапе, да, опять же, видим, что повышаются пенсии. Вот благодаря чему, несмотря на санкционное давление, подчеркну этот момент, все-таки мы можем себе, наша страна может себе это позволить и, опять же, повысить пенсии.
0: Ну, нужно отметить, что таких высоких пенсий в Беларуси не было никогда, какие сегодня получают наши граждане. Причем это уже второе повышение в этом году. Первое повышение было в феврале этого года. На 10% были повышены пенсии. Сейчас на 5%. То есть, по сути дела, идет повышение больше, даже больше, чем, скажем, средний уровень инфляции. А это значит, что уровень жизни наших пенсионеров, он растет. Государство об этом заботится. Опять же, составляющих того, что мы можем себе такое позволить, их достаточно много, но самое главное, безусловно, это эффективность работы нашей экономики, это наше плотное взаимодействие с нашим главным экономическим партнером Российской Федерации. Это мы также с вами наблюдаем и видим, это, естественно, влияет на процесс активизации нашей работы торгово-экономической на дальней дуге. Да, сколько визитов в последнее время состоялось,

0: состоялась, значит, руководителей нашего государства, представителей бизнеса, промышленных предприятий в другие страны. К нам приезжают люди. Естественно, все это заканчивается конкретными контрактами, договоренностями, которые приносят пользу обоим народам, обоим государствам, с которым, так скажем, у нас вот выстраиваются такие отношения. Поэтому, естественно, все это позволяет нам сегодня уверенно чувствовать себя в финансовом плане и вот принимать соответствующие решения. Хотя, естественно, мы прекрасно с вами понимаем, что пенсии у нас выплачиваются из фонда социальной защиты населения. Это не, скажем, бюджетные средства. Естественно, этот фонд пополняют те люди, граждане нашей страны и те, кто у нас работает. То есть работающие граждане и те, кто работает у нас в стране, к примеру, те же мигранты, они также участвуют в пополнении этого фонда. Естественно, из этого фонда выплачиваются пенсии. Поэтому, конечно, в отличие от многих других государств в той же Европе, где, к примеру, ну, выход на пенсию там 65-67 лет в Германии, да, значит, в Польше 65 лет там выходят люди на пенсию в этом возрасте. У нас про это речи нет. У нас сегодня конкретно на повестке дня стоит вопрос повышения пенсии. Это первый вопрос. И второй, который также определен Всебелорусским народным собранием. Это тоже касается людей нашего уже, скажем, уважаемого возраста. Это и всех нас в целом. Ну и, конечно, в первую очередь, людей этой категории. Это увеличение в рамках этой пятилетки продолжительности жизни наших людей. То есть продолжительность жизни увеличивается, пенсионный возраст не увеличивается, пенсии растут. Это, естественно, показатель достаточно стремительного такого и мощного экономического роста, мощной экономической подушки, которую мы обеспечили, которая нам, еще раз повторю, позволяет вот двигаться именно в этом направлении, увеличивая качество, улучшая качество уровня жизни наших людей самых разных возрастов.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Ну а затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко 24 августа подписал указ номер 291, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Зимбабве о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Соглашением определяются основные формы сотрудничества сторон, порядок оказания взаимной помощи. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в Санкт-Петербурге обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Отмечено, что достигнутый уровень взаимодействия обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси природным газом. В Беларуси намолотили почти 8 миллионов 600 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В частности, в Минской области намолочено 2 миллиона 305 тысяч тонн. Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации объявил о проведении в 2026-2027 учебном году юбилейного 20-го республиканского конкурса «Энергомарафон». Основные задачи, стоящие перед «Энергомарафоном» – пропаганда методов экономии энергоресурсов, активизация исследовательской и творческой деятельности школьников и учителей в области энергосбережения. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Могилеве плюс 12, в Витебске плюс 14, в Гомеле 11 выше нуля, в Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше нуля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь, в Витебске возможна гроза.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самые важные события, события, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Ну и, конечно же, напомню, что в гостях у нас сегодня Сергей Михайлович Клишевич. Сергей, вот говорили о том, что значение Беларуси в связи с теми событиями, цитирую президента, которые происходят вокруг нас, возрастает. Очень важная тема. Действительно, мы на данном этапе видим, что эта тема периодически, скажем так, появляется в информационном поле. 10 граждан Украины и 10 военнослужащих Российской Федерации, ранее находившихся в плену, вернулись домой. Очередное гуманитарное мероприятие прошло на территории Беларуси. Вот, опять же, Республика Беларусь последовательно придерживается такой миролюбивой позиции, выступает в качестве надежной площадки для диалога и, опять же, реализовал очередную гуманитарную миссию. Почему важно сохранить вот эту площадку? Почему Беларусь действительно придерживается, несмотря, давайте говорить прямо, на некие заявления, которые звучат со стороны наших соседей, к сожалению, все-таки Беларусь последовательно придерживается миролюбивой позиции.
2: Ну, мы с вами видим, что некоторые действительно государства, наши западные соседи, они не занимаются вопросами помощи конкретному человеку, конкретному даже украинцу, если речь идет о том, что Украина их союзник. Их задача поставлять как можно больше оружия, накачивать эту страну как можно большим количеством беспилотников и, естественно, нести кровь, хаос, разрушение в этом конфликте. Им, естественно, плевать на жизнь простого человека, простого украинца, тем более простого россиянина. Они относятся к этому конфликту как к какой-то своей геополитической задаче. И многие из них также еще и как возможности нажиться на этом всем деле, заработать деньги. Судьба простого человека их не интересует. Естественно, это не наш, так скажем, метод, это не наши подходы. Это мы прекрасно с вами понимаем, что наши братские народы, и россияне, и украинцы, мы славяне, мы сколько вместе жили, естественно, про это всегда говорит наш президент, мы хотим, чтобы поскорее все это закончилось, и чтобы люди простые, скажем, обрели, вернулись в свои дома, обрели тепло, уют и спокойно занимались своими мирными делами. Потому, конечно, мы стараемся все сделать для того, чтобы даже в этих сложных условиях вот эта задача, эта наша миссия, она реализовывалась. Да, к сожалению, мы не можем системно повлиять на этот конфликт по объективным причинам и остановить его. Но то, что мы действительно можем делать, то, что в наших силах, то, что сегодня работает и приносит каждый день свои плоды, это как раз-таки вот помощь и россиянам, и украинцам в том, чтобы вернуться домой из плена, в том, чтобы, так скажем, воссоединили семьи, в том, чтобы люди были, если так можно выразиться, в этой ситуации более счастливы. Вот. И это, естественно, наша миссия. Кто еще поможет трем братским славянским народам? Никто. Остальные будут, как мы видим с вами, не то, что будут, а остальные наживаются на этом. Им, естественно, плевать на то, что происходит на этих территориях, на этих людей. Мы помним с вами прекрасно ситуацию с детками, которых мы сюда привозили для того, чтобы оздоровиться, для того, чтобы хотя бы на время оторвать их от войны, от этих ужасов. Какие обвинения в нашу сторону посыпали, что мы якобы крадем детей, что такие изуверы, что их тут надо судить, что они воруют детей с территории Украины. То, что на Украине сегодня идет активно, и это один из основных видов бизнеса, торговля органами жителей из тех регионов военных, которые, так скажем, были ранены. Ну, это никто, естественно, не замечает, никто не видит. Но как когда Беларусь взяла детей оздоровить к себе в наши санатории бесплатно, чтобы, скажем, им хотя бы хоть как-то помочь в этой сложной жизненной ситуации, мы сразу же стали врагами. То есть вот он мир, вот он несправедливый мир западный, тройных, пятерных стандартов, не знаю каких. Им плевать на людей. Хоть бы кто-нибудь бы взял бы, да вывез там вот зоны конфликта, помог, показал, рассказал. А сегодня мы видим обратный процесс, когда что происходит с теми, кого некогда еще с распростертыми объятиями принимали там на Западе, я имею в виду украинских граждан. Сегодня за ними идет охота, сегодня какое отношение к ним мы видим и так далее. Вот тебе, пожалуйста, союзнические, братские отношения в западном понимании, в западном, скажем, исполнении. Естественно, это не наши подходы. Мы, еще раз повторю, делаем все для того, чтобы вот эти два наших братских славянских народа как можно скорее примирились и даже даже в этих сложных условиях, пока этого примирения не видно, чтобы люди, которые попали в этот сложный исторический передел, чтобы они хотя бы чуть-чуть стали счастливее, вернувшись домой к своим родным и близким.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема, конечно же, пристально, внимательно следим за тем, что происходит сейчас на полях. Белорусские аграрии намолотили более 8,5 миллионов тонн зерна с учетом рапса по оперативным данным на утро 24 августа. Ну, если быть точным, 8 миллионов 593 тысячи тонн зерновых с учетом рапса. Уборочная кампания, конечно же, пристальное внимание со стороны главы государства. Здесь не единожды в этой студии мы обсуждали. Но, тем не менее, вот о чем говорят такие результаты, благодаря чему мы можем здесь, в этой студии, озвучивать такие цифры. Ну и, конечно же, что это дает нашей стране в дальнейшем?
2: Ну, во-первых, мы с вами видим внимание главы государства к этому вопросу, к этой задаче, которая сегодня, от которой сегодня во многом зависит и рост нашей экономики, и опять же те же пенсии, о которых мы с вами говорим, и зарплаты, и изобилие в наших магазинах, и еще про много-много других социальных вопросов, которые обеспечиваются в том числе за счет поступлений доходов в бюджет от продажи продукции сельского хозяйства. Поэтому внимание колоссальное. Президент, мы знаем, традиционно ежегодно на протяжении всей своей работы главой государства уделял самое пристальное внимание этому вопросу, понимая, что от этого, естественно, зависит напрямую суверенитет, независимость нашего государства, преломление к простому человеку, нормальная, спокойная, сытая жизнь. Mm-hmm. Поэтому, безусловно, вот такое его внимание, контроль и всех остальных государственных органов, оно позволяет нам, скажем, обеспечивать здесь технологическую дисциплину. А технологическая дисциплина даже в сложных условиях, в которых нам приходится, скажем, вести сельское хозяйство, а Беларусь — это зона рискованного земледелия, понятно, у нас не чернозем, как на Украине, где палку кинь и дерево растет. Mm-hmm. Здесь нужно, скажем, попахать, попотеть над этой земелькой, чтобы она дала урожай. Естественно, соблюдая эту технологическую дисциплину, контроль определенный, мы помним, и решения жесткие по отправке тех, кто, скажем, ее не соблюдает, кто халатно относится к своим обязанностям в это сложное уборочное для сельского хозяйства время, отправку их на границу с Украиной, это все не просто так. И это, естественно, такая дисциплина, такие подходы по наведению порядка здесь, в этой сфере, они дали свой результат. Сегодня только вот, так скажем, ситуация в мире какая, в нашем регионе. Только за август месяц на 10% в мире поднялись цены на зерно. Mm-hmm. Естественно, это происходит на фоне того, что черноморские порты, они сегодня не работают. Мы видим с вами конфликты в других частях нашей с вами планеты, которые тоже негативно влияют на торговлю. То есть невозможно вывести, купить зерно в той же России или на Украине, житницы некогда. Естественно, все это подстрекает рост цен. И потому, конечно, зачем нам покупать по завышенным ценам зерно, когда мы можем произвести свое, обеспечить кормами, в первую очередь, конечно, наше животноводство, естественно, обеспечить мясом, молоком жителей нашей страны, еще это mm-hmm. продать за хорошие деньги, получить доход в бюджет. Напомню, что только в прошлом году мы получили от продажи продуктов сельского хозяйства, заработали порядка 10 миллиардов долларов. Опять же, цифра для сравнения, бюджет нашей страны 25 миллиардов. Mm-hmm. Порядка 25 миллиардов. Это не прямые поступления, но это цифры для сравнения. Огромные деньги. Опять же, за счет чего строить садики, школы, ремонтировать больницы, строить дороги, ремонтировать мосты, поднимать пенсии, зарплаты. За счет каких денег? Беларусь — только два источника дохода основных. Это сельское хозяйство и наше промышленное производство. И вот, пожалуйста, сельское хозяйство дает такие результаты. Поэтому, конечно, огромное спасибо нашим хлеборобам, людям, которые в круглосуточном фактически режиме работали для того, чтобы накормить страну, чтобы, естественно, накормить и свои семьи, заработать денег. Мы знаем, это время такого хорошего заработка в сельской местности. Mm-hmm. Начиная от школьников, которые там на зернотаках работают, и получают свои первые деньги, получают свой первый трудовой опыт, и заканчивая нашими комбайнерами, скажем, основными двигателями уборочной нашей компании, это для них, как для всех людей, живущих в сельской местности, это прекрасная возможность заработать. То есть одни плюсы, опять же. И дай бог, что вот такая борьба, такие бои за урожай у нас шли только вот в таком формате, в котором мы с вами наблюдаем последние месяцы. Хотя прекрасно отдаем себе отчет и понимаем, мы сельская нация, фактически все близки к деревне, что это очень тяжелый труд наших людей. Это наша сегодня, не сегодня, это наша традиция, это то, на чем мы стоим, это то, что нам передали наши предки, то, что мы продолжаем, сохраняя вот эту политику отношения к земле, земледелию в целом, и наше белорусское трудолюбие. То, что сохраняет сохранил наш президент, и то, что приносит такие положительные плоды, отражаясь на уровне жизни каждого из нас.
1: Ну что ж, спасибо огромное. В завершение еще одна тема. Все меньше времени остается до праздника Дня народного единства, 17 сентября. Действительно, уже совсем скоро, поэтому хочется уже, наверное, скажем так, приближаясь к этому празднику, задать и вам несколько вопросов. Понятно, что молодой праздник, да, в истории нашей страны, но тем не менее, как он сейчас на данном этапе вплетается в историю развития нашей страны? Ну и, конечно же, как белорусское общество воспринимает этот праздник? Какими мы подходим к этому празднику, ко Дню народного единства?
2: Ну вот сколько мы празднуем, отмечаем эту дату, она все стремительно проникает в наши умы, в наши сердца, в дома наших людей. Люди прекрасно понимают, особенно наблюдая за тем, что происходит сегодня в мире, как это важно быть единым, как важно сегодня знать свою, помнить историю, и что бывает с теми, кто позволяет топтаться по своим героям, по своей нации, по своей национальной истории. Что бывает с теми народами? К большому сожалению, примеров сегодня достаточно здесь, вокруг нас. Понятно, люди этого не хотят. К сожалению, мы тоже с вами видим, как косвенно, совсем чуть-чуть, по касательной наше общество, наше государство сталкивается с вызовами войны, которая идет на Украине. То беспилотник залетел, то детки ехали, скажем, попал туда в этот автобус беспилотник, к сожалению, женщина погибла, детки пострадали. Это по касательной, совсем чуть-чуть нас задевает, можно сказать, случайным образом, эта война. И это какое вызывает горе, какое-то вызывает возмущение и какие эмоции в нашем обществе, и, конечно, у тех людей, которые очень близки вот к этим случаям находятся. И поэтому, конечно, все это сегодня переворачивает цену нашего с вами единства, в хорошем смысле слова, переворачивает, заставляет, в хорошем смысле слова, опять же, заставляет ценить каждого человека, кем бы он ни работал, чем бы он ни занимался, какая бы профессия у него бы ни была, вот этот мир, который мы имеем. А мир без единства, он невозможен. Конечно, сегодня много желающих нас раз с вами разделить по разным, скажем, признакам, по религиозному, по национальному, по экономическому признаку, я имею в виду по уровню доходов, да по любому другому. Специалистов по разъединению сегодня хватает, еще начиная с нацистских преступников, идеологов фашистской Германии, которые специализировались на разделении, на дроблении, и потом на этой почве, скажем, манипулировали, использовали тот или иной народ, то или иное государство. И у нас тоже на наших землях применяли такую политику. Mm-hmm. Специалистов хватает. Уже эта система, она совершенствовалась американцами и другими, скажем, спецслужбами других стран мира. Поэтому понятно, и в отношении нашего государства сегодня пытаются такие технологии применять, разделяя нас по тому или иному признаку. А это, естественно, верный путь к войне, потому что мы видим, там ресурсы на Украине уже заканчиваются. Европа, естественно, своих солдат отправлять воевать никуда, не естественно, будет, да, не будет и не хочет, потому что это катастрофические для них последствия, тем смерть, тем политикам, которые примут такие решения. Нужно искать новую жертву. Естественно, они смотрят сегодня в том числе и на нас. Поэтому допустить мы этого не можем и не допустим. Потому что у нас героическая, очень сложная, одновременно героическая история. История в том числе 30-х годов, воссоединение нашего народа. Сегодня наши белорусские семьи, посмотреть муж, жена, ну, многие, скажем, с разных регионов, разделения никакого нету. А это все благодаря тем событиям. Если бы не те события, вряд ли бы сегодня история нашей родной Беларуси, современной, суверенной, независимой Беларуси так успешно двигалась и развивалась, и гордо мы смотрели с вами в будущее под нашим национальным белорусским флагом. Поэтому, конечно, в этом контексте люди все больше осознают значимость этого праздника лично для себя, для своей семьи и для своего будущего. Да, еще достаточно нам понадобится времени для того, чтобы каждая белорусская семья, каждый молодой человек, каждый пожилой человек, каждый воспитанник детского сада с самого раннего возраста понимал и осознавал суть этого процесса. Ну, понятно, все не происходит это по мгновению, но, значит, да, палочки. Процесс идет, конечно. Нужно время, процесс идет, государство этими вопросами занимается. Значит, активно мы, в том числе и на своем депутатском уровне, разъясняем суть нюансов и исторических процессов того времени, и современного в преломлении к современному времени, как события 1939 года отражаются на сегодняшней нашей жизни, на сегодняшнем нашем развитии общества. Работа эта идет, понадобится время, но хочу сказать, что работа идет достаточно эффективно, массово. и отторжение у наших людей, что самое главное, или какого-то негатива, и близко нету. Только положительные оценки того, что мы такое решение приняли, и то, что мы этот праздник отмечаем, и то, что действительно это важно для каждого из нас.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Спасибо огромное, Сергей, за емкий разговор. Всем отличного рабочего дня. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная.

Александр Лукашенко 24 августа подписал указ номер 291, которым в качестве основы для проведения переговоров одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Зимбабве о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. Соглашением определяются основные формы сотрудничества сторон, порядок оказания взаимной помощи в целях надлежащего применения таможенного законодательства, организации обмена информацией, а также взаимодействие по пресечению и расследованию таможенных правонарушений. Реализация соглашения позволит повысить эффективность выполнения таможенными органами задач по защите экономических интересов государства. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Государственный таможенный комитет. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин в Санкт-Петербурге обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Отмечено, что достигнутый уровень взаимодействия обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси природным газом и динамичное развитие по актуальным для двух государств направлениям. В Осиповичском гарнизоне начался учебно-методический сбор с офицерами-выпускниками, прибывшими в соединение и воинские части, подчиненные Генеральному штабу Вооруженных сил. Об этом сообщили в Минобороны. С молодыми офицерами встретился начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Павел Муравейко. В ближайшие дни выпускники выполнят нормативы по огневой, тактической, специальной и физической подготовке, завершат сбор контрольные занятия. Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации объявил о проведении в 2026-2027 учебном году юбилейного 20-го республиканского конкурса «Энергомарафон». Основные задачи, стоящие перед «Энергомарафоном» – пропаганда методов экономии энергоресурсов, активизация исследовательской и творческой деятельности школьников и учителей в области энергосбережения, стимулирование творческой деятельности учреждений образования по энергосбережению. Отборочный этап конкурса в областях и Минске пройдет с октября нынешнего года по январь 2027 года. Мероприятия заключительного этапа 20-го республиканского конкурса «Энергомарафон» состоятся в марте будущего года в Гродно. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 12, в Гродно, Витебске, Гомеле и Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь. В Витебске, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей. Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

бесплатных с фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет хайли-лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но Азвоздам с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют

бескорыстно, от души поверьте. Ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или много после поглядим. Черное на белое иначе.

0: радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Александр Лукашенко ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с губернатором российского региона Александром Цибульским. Говоря о перспективах экономического сотрудничества, президент обратил внимание на схожесть Архангельской области и Беларуси. Значительную часть территории занимают леса. Это требует проведения определенных видов работ по лесозаготовке, лесовосстановлению. В связи с этим в Беларуси еще с советских времен сохранилось и получило развитие в промышленном секторе целое направление по изготовлению специализированной техники. Этим занимается холдинг «Амкадур». Отечественные новые образцы зачастую направляются в Россию для прохождения испытаний. В этом направлении мы можем с вами успешно сотрудничать, констатировал белорусский лидер. Губернатор Архангельской области России Александр Цибульский по итогам встречи у президента Беларуси Александра Лукашенко рассказал журналистам о крупных перспективных проектах, которые обсуждаются в плане развития сотрудничества с белорусской стороной. Это проекты в сфере промышленной кооперации, транспорта и логистики. Мы обсудили несколько важных и с практической точки зрения реализуемых инициатив и направлений. И вместе пришли к выводу, что у нас существующие взаимоотношения товарооборот далеки от тех возможностей, которые есть. Наша задача – существенным образом увеличить товарооборот, сказал губернатор. Александр Цибульский в первую очередь рассказал о возможностях кооперации в совместном производстве лесозаготовительной техники. В этом направлении как у Беларуси, так и у Архангельской области есть компетенции. Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято решение о временном введении норматива по наличию белорусского в торговом ассортименте. Согласно доктрине национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года, 80-85% собственного производства – оптимистический уровень продовольственной безопасности государства. А в соответствии с планом развития торговли и общественного питания, доля товаров отечественного производства по итогам 2026 года должна составить 58%. По итогам же работы за первое полугодие доля увеличилась на 0,1% и составила 54,6%. В этой связи в марте подписано постановление, которым уточнен подход к наличию товаров отечественного производства. Общежитие для медиков на Долгиновском тракте в Минске введут в эксплуатацию в четвертом квартале этого года, сообщила директор ЖЭУ КУП Жилздрав Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Лариса Осипова. Новое общежитие первой категории рассчитано на 1200 койко-мест с изолированными жилыми помещениями. В распоряжении проживающих будут одна или две жилые комнаты, кухня площадью 9 квадратных метров, раздельные санузел и ванная комната. Местами в общежитии будут обеспечены медицинские работники, состоящие на очереди нуждающихся. Работников здравоохранения заселяют согласно очереди. Право первоочередного заселения предоставляется молодым семьям, молодым специалистам и врачам-интернам. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 2 рубля 98 копеек, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 45 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Витебске плюс 13, в Гомеле плюс 15, в Могилеве 12 выше 0, в Гродно и Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь. В Витебске возможна гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко отметил рост возможностей Беларуси в сотрудничестве с Россией в последнее время. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским. «Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте. Никуда от этого не деться», — обратил внимание президент. «Значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть в этом мире», — сказал белорусский лидер. «Успешность этой роли во многом будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией», — обратил внимание глава государства. «Пока все идет нормально», — добавил он. «Нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников. Скажем так, не врагов пока, а противников. Они понимают, что мы не спим здесь. А если и спим, то видим то, что мы должны видеть», — отметил Александр Лукашенко. Калмыкия заинтересована в помощи Беларуси в разведке и добыче запасов нефти. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов по итогам состоявшихся в Элисте переговоров с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым. Юрий Селиверстов рассказал, что сейчас власти этого российского региона рассматривают вопрос о разведке полезных ископаемых. В настоящее время исследовано менее 10% территории республики. Им тоже интересно, чтобы мы поработали с ними и оказали помощь в поиске и добычи этих геологических запасов. «В основном это нефть, которая находится на их территории», — сказал он. Посол отметил, что на переговорах также обсуждались поставки белорусской техники, ее сервисное обслуживание. Подготовку Калинковичей к областному празднику тружеников села Дожинки 2026 обсудили на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме. Как рассказал председатель Калинковичского райисполкома Павел Селивончик, продолжается комплексное благоустройство города к празднику. Обновление происходит во всех сферах, от крупных социальных объектов, учреждений, дорожной инфраструктуры до зеленых зон, дворовых территорий, освещения, установки малых архитектурных форм. Все идет по графику, и основные виды работ будут завершены до 1 сентября, заверил руководитель района. Учения НАТО под названием «Операция Атлантик-Сити» пройдут на норвежском острове Ян Майен и в его окрестностях. Это будут совместные учения с британскими и американскими силами, о чем говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Норвегии. Маневры пройдут с 26 августа по 4 сентября. Остров Ян Майен расположен в изолированной части Норвежского моря, примерно в 1000 километров от материковой части Норвегии. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Гомеле плюс 19, в Могилеве 15 выше 0, в Гродно 17 с плюсом, в Бресте и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше 0, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь. В Витебске, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой способ тестирования медицинских препаратов придумали в Великобритании, почему изжогу нельзя лечить содой и в каких случаях чипсы становятся действительно опасными. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! Несмотря на доступность современных лекарственных средств, некоторые люди по-прежнему пытаются справляться с изжогой с помощью народных методов. Одним из наиболее распространенных способов остается сода, растворенная в воде. Важно понимать, что такое средство способно лишь ненадолго уменьшить неприятные ощущения, не устраняя саму причину. Кроме того, при взаимодействии соды с кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это может стимулировать дополнительную выработку кислоты и способствовать ее повторному забросу в пищевод. В результате могут усиливаться отрыжка и газообразование, а слизистая желудка и пищевода подвергаться дополнительному раздражению. Если неприятное жжение возникает эпизодически и имеет очевидную связь с определенными обстоятельствами, для облегчения состояния могут применяться антацидды. При регулярной изжоге необходимо обратиться к гастроэнтерологу. В Великобритании начнут выращивать миниатюрные человеческие органы и ткани из клеток пациентов Национальной службы здравоохранения, чтобы точнее тестировать лекарства и сократить использование животных в исследованиях. На проект в Кембридже уже выделили 20 миллионов фунтов стерлингов. Речь идет о небольших скоплениях клеток, которые способны воспроизводить ключевые свойства настоящих органов и тканей. Некоторые из них меньше миллиметра, но при этом могут показывать, как развивается заболевание и как клетки реагируют на лекарства. Ученые рассчитывают выращивать органоиды из тканей конкретных пациентов. Это позволит проверить, какие препараты работают при определенной форме болезни, а какие могут оказаться неэффективными. Одна из причин искать такую альтернативу – это разница между результатами испытаний на животных и на людях. По последним данным, более 90% препаратов, успешно прошедших тестирование на животных, затем терпят неудачу в клинических испытаниях на людях. Чипсы – это еда для первой половины дня. Такой перекус после обеда может обернуться многочисленными отеками и проблемами с сердечно-сосудистой системой. Все дело в соли. Одна молекула натрия забирает 4 молекулы воды. При этом одна большая пачка чипсов содержит от 70 до 100% суточной нормы соли и суточную дозу трансжиров. Когда человек съедает пачку чипсов на вечерних посиделках или за просмотром фильма, натрий задерживает в организме от 1,5 до 2 литров воды. Утром человека ждет не просто заплывшее отеками лицо, а мощнейший спазм сосудов, резкий скачок артериального давления и перегрузка почек, что для гипертоников может закончиться кризом. Медики напоминают, что чипсы – это вообще не про здоровье. Но если сил отказаться от этого продукта совершенно нет, лучше перекусить ими в первой половине дня. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

Хиты в ритме твоего дня, в ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
2: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Орден Дружбы Народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову. Награждение состоялось во время встречи главы белорусского государства с первым вице-премьером России во Дворце Независимости. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Делегация Беларуси участвует в Байкальском международном форуме партнеров, который проходит в российском Иркутске. В России с визитом находится делегация официальных и деловых кругов во главе с председателем Брестского облсполкома Петром Пархомчиком. На форуме представители Брестской области приняли участие в пленарной сессии, презентационной сессии инвестиционных проектов, бирже контактов, состоялась презентация потенциала Брестской области. Также сегодня во время форума подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией свободной экономической зоны Брест и корпорацией развития Иркутской области. В Беларуси с 1 сентября повышаются все виды трудовых пенсий по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В результате перерасчета размер трудовой пенсии увеличится в среднем на 5%. Это второе повышение в нынешнем году. Первое произведено с 1 февраля на 10%. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в сентябре 2026 года составит 1125 рублей. Годовое увеличение с сентября 2026 года к сентябрю 2025 года составит 145 рублей или 14,8%. Трудовые пенсии в Беларуси получают более 2 миллионов 300 тысяч пенсионеров. Одной из социальных проблем является семейно-бытовое насилие. Как рассказал прокурор Советского района города Минска Антон Загоровский, всего по Беларуси за первое полугодие 2026 года зарегистрировано 828 преступлений, связанных с домашним насилием. Однако, благодаря совместным усилиям субъектов профилактики и координирующей роли органов прокуратуры, количество преступлений данной категории сокращается. Антон Загоровский подчеркнул, что органы прокуратуры проводят системную профилактику семейно-бытового насилия через координацию работы органов внутренних дел, внесение актов прокурорского надзора, инициирование ограничения дееспособности граждан, которые злоупотребляют спиртными напитками.
1: На системной основе по фактам насилия в семейно-бытовой сфере прокуратура инициируется привлечение виновных лиц как административной, так и к уголовной ответственности. Причем данное полномочие реализуется в том числе в случае отказа потерпевшего привлекать к ответственности причинителя вреда при выявлении признаков зависимого положение потерпевшего, а также если совершенным противоправным деянием затронули общественные или государственные интересы. К примеру, интересы несовершеннолетних детей, проживающих в семье, где произошел семейно-бытовой конфликт. Примечательно, что производство по уголовному делу за примирением лица, пострадавшего от преступления с обвиняемым в ходе предварительного следствия, прекращению не подлежит. Проводится профилактическая работа и с лицами, привлеченными к административной ответственности по статье 10.1 Кодекса об административных правонарушениях. Такие лица вызываются в прокуратуру. Им объявляются официальные предупреждения, основная цель которых – предупредить о возможности ответственности, в том числе уголовной, в случае продолжения противоправных действий в отношении членов семьи, близких родственников или бывших членов семьи.
0: И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 14, в Гомеле плюс 19, в Могилеве 15 выше нуля, в Бресте плюс 18, в Гродно и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гродно ожидается плюс 19-21, в Гомеле и Бресте 21-23 выше нуля, в Витебске и Минске от 18 до 20 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Витебске и Могилеве кратковременный дождь. В Витебске, возможно, градусов. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Особый уровень доверия. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский о том, на чем основываются отношения Беларуси и Мьянмы.
2: Следует отметить, что торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в экономике, промышленной кооперации, научно-технологической сфере невозможно или, скажем так, сложно осуществимо без соответствующего политико-дипломатического сопровождения. Да, экономика – базис, затем возникает политическая надстройка, но, тем не менее, мне представляется, что это взаимосвязанные процессы. И, может быть, даже наоборот, создание соответствующего уровня политического доверия впоследствии позволяет перейти к практическим экономическим проектам. Следует отметить, что в этом году президенты Беларуси и Мьянмы Александр Юрьевич Лукашенко и господин Мина Унхлайн встречаются уже второй раз. Во время своей большой командировки глава государства, находясь в Индонезии, счел необходимым с таким кратким визитом посетить лидера Мьянмы, особенно с учетом того, что на следующий день у господина Мина Унхлайна был день рождения, провели достаточно теплые дружеские переговоры, и вот с ответным визитом Мина Унхлайн посетил нашу страну. В прошлом году были очень интенсивные контакты на уровне президентов. Дважды в Беларуси был господин Хлайн, и то, что очень было важно для наших мьянманских друзей, наш национальный лидер Александр Лукашенко в ноябре 2025 года посетил Нейпидо, Янгон. Вот. И почему этот визит был важным и знаковым именно в политическом смысле? В Мьянме заканчивался переходный период, когда в 2021 году вооруженные силы Мьянмы воспользовались своим конституционным правом, предотвратив ряд угроз национальной безопасности, ввели чрезвычайное положение. Затем вот этот переходный период, сопровождавшийся довольно сложной борьбой за территориальную целостность, против проявлений сепаратизма, терроризма, политического экстремизма, военные существенно расширили сферу контроля законного правительства, и это позволило перейти к проведению парламентских выборов, которые впоследствии стали, скажем так, первой ступенькой для формирования гражданской архитектуры власти и избрания президента. Так вот, накануне парламентских выборов Мьянму посетил Александр Лукашенко, став первым зарубежным лидером высшего уровня, приехавшим в эту страну, повторюсь, до формирования гражданского правительства. Это сейчас лидер Мьянмы вот и с государственным визитом в Индии побывал, в Лаосе, в Таиланде, в Китайской Народной Республике, в Российской Федерации и у нас. А тогда, да, конечно, Мьянма опиралась на политическую поддержку Китая, России, благожелательный нейтралитет Индии, но с государственным визитом прибыл именно наш президент. Это подчеркивает особый уровень доверия в отношениях между Минском и Нейпидо. Тот факт, что последние 5 лет наши связи интенсивно развиваются, и нужно сказать, что в наиболее тяжелые моменты для Мьянмы в 2021, 2022, 2023 годах Минск всегда последовательно поддерживал законные власти этой страны на пути к общенациональному диалогу, стабилизации внутриполитической ситуации, противодействию терроризму и экстремистским идеологиям. И на международных площадках это также было неизменно. Беларусь всегда голосовала против санкций в отношении Мьянмы. И встречаясь с нашим национальным лидером вот сейчас и впоследствии во время встречи с руководством Национального собрания Натальей Качановой и Игорем Сергиенко, и ваш покорный слуга участвовал в этой встрече, лидер Мьянмы подчеркивал: мы очень благодарны Беларуси за неизменную, надежную политическую поддержку. Это позволяет нам сейчас планировать экономическое сотрудничество. В первой половине текущего года товарооборот в 2,5 раза превысил аналогичный период прошлого года. Вот сейчас мы наращиваем наши поставки в Мьянму, мы интересуемся, что можем в ответ получить от наших партнеров. В 16 раз выросли поставки сельхозпродукции из Беларуси в эту страну. Мьянма воспринимается нами как один из ключевых партнеров Юго-Восточной Азии. И мы находимся на этапе финализации создания сильных проектов сборочных производств Минского тракторного завода и Минского автомобильного завода в Мьянме. Это уже будет производственная кооперация. Я уже обозначил роль президентской дипломатии в данном вопросе. Второй вопрос — это нормативно-правовая база, потому что невозможно двигаться вперед, не имея на это законных оснований. Мы с Мьянмой в последнее время ратифицировали ряд межгосударственных договоров стратегической направленности, например, соглашение о защите государственных секретов, об избежании двойного налогообложения, о взаимной помощи в таможенных делах и, самое главное, об отмене виз. На сегодняшний день граждане Мьянмы могут посещать нашу страну без виз, соответственно, белорусы без виз могут посещать Мьянму. Это существенно облегчает контакты между деловыми кругами, потому что ранее безвизовый режим был только для владельцев дипломатических служебных паспортов. далеко не все наши хозяйствующие субъекты имеют право на получение подобных документов. Мы рассчитываем в этом контексте на существенное оживление и торгово-экономических отношений, и туризма.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Идем туда, где уважают наши подходы. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский о принципах белорусской внешней политики.
3: Когда-то глава государства сформулировал, скажем так, принцип отечественной внешней политики. Мы должны идти туда, где нас любят и ждут. Угу. Проще говоря, где отечественная продукция пользуется спросом, наши подходы к внутренней политике, формированию государственной идеологии пользуются уважением, где нас связывают общие мировоззренческие принципы. По большому счету, эта линия, ну, в публицистике получила название «разворота на восток». Я не знаю, можно ли говорить о том, что мы куда-то разворачиваемся и так далее, но мы определенно выстраиваем приоритеты своей внешней политики. Да, мы находимся в центре Европы. И президент неоднократно говорил о том, что мы не намерены бить горшки в отношениях с западными странами и инициировать какие-то конфликты со своей стороны. Вместе с тем мы будем адекватно реагировать на формирующиеся вызовы и угрозы, во-первых. А во-вторых, мы будем, повторюсь, создавать определенную иерархию отечественных внешнеполитических контактов таким образом, чтобы приоритет получали те страны, которые хотят с нами сотрудничать, а не те, кто бросаются в Беларусь грязью. История с Корейской Народно-Демократической Республикой та же, как и история с Республикой Союз Мьянма. Это государство демонстрирует добрую волю к развитию отношений с Республикой Беларусь. У нас есть от чего отталкиваться на сегодняшний день, и есть высокая перспектива и в экономике, и в политике. В этой связи обратите внимание, что, допустим, наше государство закрывает посольство в Финляндии. Угу. Увы, со стороны официального Хельсинки в последнее время никакого конструктива нет. Присутствие наших дипломатов, которые там находятся, если так можно выразиться военным языком, в оперативно-тактическом окружении и, в принципе, за пределы посольства, там у них нет контактов, нет коммуникации и так далее, введены санкции и прочее. Нецелесообразно. А вот открытие дипломатических представительств Беларуси в таких странах, как Мьянма, должно быть уже до конца текущего года открыто посольство. Корейская Народная Демократическая Республика тоже прорабатывается этот вопрос. И не зря, кстати, показательно совершенно. Для своего короткого отдыха министр иностранных дел Максим Владимирович Рыженков выбрал Корейскую Народную Демократическую Республику. И мы знаем, что для белорусских чиновников не свойственно делиться деталями личной жизни. Ну, для большинства. Да. Но здесь эта информация была сознательно обнародована. Министр иностранных дел, вы знаете, для государственных служащих есть список стран, не рекомендованных к посещению. И мы их не посещаем. Есть, соответственно, дружественные государства. И вот министр иностранных дел сознательно обнародовал эту информацию, я так думаю, для того, чтобы подчеркнуть уровень политического доверия между Минском и Пхеньяном, который сложился на сегодняшний день. Поэтому и договоры об отмене визового режима являются вполне логичным продолжением этого процесса. Мы и дальше пойдем в отношениях с Корейской Народно-Демократической Республикой в экономике, политике, науке, во всех тех секторах, которые на сегодняшний день представляют взаимный интерес.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+. Баланс интересов бизнеса и жителей. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский о новых правилах торговли на селе.
2: Задача основная – найти баланс между интересами бизнеса и интересами сельских жителей. Потому что, на мой взгляд, это личная точка зрения, не государственная, а моя личная, как, скажем так, общественно-политического деятеля. Определенные проблемы, с которыми сталкивается Белкопсоюз, связаны с тем, что во многом эта организация выполняет функции социальной направленности. То есть не просто субъект хозяйствования, цель которого максимальное извлечение прибыли, но еще, конечно же, и обеспечение всем необходимым жителей сельских регионов, зачастую не обладающих той покупательской способностью, которая есть, допустим, у минчан и жителей крупных городов. Это тоже нужно понимать. Но вместе с тем, отсутствие на селе тех условий, которые характерны для крупных городов и тем более столицы, никоим образом не должно быть поводом для потребительской дискриминации сельских жителей. Об этом неоднократно говорил президент. Товары любой направленности должны быть в доступе. И их широкий ассортимент должен соответствовать социально ориентированной политике белорусского государства и тому, что мы заявляем абсолютно обоснованно о решении проблемы продовольственной безопасности в Республике Беларусь. В этой связи встает вопрос о том, насколько будет прибыльным занятием ведение торговли на селе в этом случае. Естественно, мы уже говорили о том, что существуют объективно некоторые дисбалансы между, допустим, городом и деревней. Они объективно сложившиеся, и это не только явление, характерное для Беларуси. Мы стараемся решать эти вопросы, но наиболее грамотная политика и мировой опыт нас к этому подталкивает. Это то, что должны быть определенные льготы для хозяйствующих субъектов, оперирующих в регионах нашей страны. Вот здесь и речь идет именно об этом, потому что на 50% снижается налог на прибыль и подоходный налог для тех, кто ведет торговлю, обслуживание населения в сельской местности. Это очень важная, на мой взгляд, новелла, которая позволит стимулировать развитие мелкого среднего предпринимательства и приход крупных сетей в сельскую местность. Это позволит выровнять вот этот существующий дисбаланс, когда с одной стороны надо представить широкий ассортимент товаров, с другой стороны торговля на селе должна быть хотя бы минимально коммерчески окупаемой.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко на встрече с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым актуализировал тему совместного производства самолета «Освей». Глава государства поблагодарил за поддержку взаимодействия в промышленности, что еще будучи послом в России, активно продвигал нынешний глава администрации президента Дмитрий Крутой.
1: Он нужен на нашем, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе.
0: В продолжение темы. В сотрудничестве Беларуси и России усиливается роль не только взаимной торговли, но и тесных кооперационных связей. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на встрече с Александром Лукашенко в Минске. Он обратил внимание, что это касается не только союзного государства, но и Евразийского экономического союза, который также дает определенный стимул развитию экономики, в том числе за счет средств, которые поступают в виде пошлин и направляются потом на субсидирование. Компенсацию процентных ставок по кредитам на совместные проекты. Экономический потенциал Брестской области представили на Байкальском международном форуме партнеров в Иркутске. В рамках мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией свободной экономической зоны Бреста и корпорацией развития Иркутской области. Стороны намерены оказывать содействие для развития предприятий белорусского и российского регионов. На полях форума представители Беларуси также пообщались с потенциальными партнерами из Монголии и Китая. Арина Соболенко и Новак Джокович сегодня начнут борьбу в миксте на US Open. Накануне матча стало известно о замене конкурирующего тандема. Первоначально белорусско-сербская пара должна была играть против канадки Лейлы Фернандес и американца Фрэнсиса Тиафо. Но представитель США снялся из-за проблем со здоровьем. Теперь Соболенко и Джоковичу предстоит встреча с чешкой Катериной Синяковой и британцем Анри Паттеном. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 17, в Бресте и Гомеле плюс 21, в Гродно плюс 20, в Минске 16 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Мы не сжигаем мосты. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский объяснил, почему в Беларуси сохраняют дружественный подход к народу Украины.
3: Отношение к украинцам, несмотря на то, что часть общества там определенно одурманена и обманута, в том числе в части, касающейся восприятия Беларуси и белорусов, отношение у нас все равно остается адекватным, во многом братским. Вот, десятки тысяч украинцев нашли пристанище на нашей земле с 2014 года, с момента начала гражданского конфликта в этой стране. Люди, которые вписываются в нашу правовую и политическую культуру, они достаточно успешны. Я имею в виду выходцев из Украины и интегрированы в белорусское общество. Отличий никаких для них нет. Наоборот, для жителей регионов, пострадавших от боевых действий, еще и льготные режимы введены по разным параметрам. Я бы отметил вот еще что. Сохраняя вот этот дружеский подход к украинскому народу, мы таким образом не сжигаем мосты. Мы прекрасно понимаем, и в первую очередь это понимает наш президент, который начинал как апологет идеи славянского единства и продолжает, в общем-то, эту политику. Я знаю совершенно точно, что для него все происходящее — это живая боль в сердце. В любом случае, как бы там ни ерепенились вот все эти временщики, и как бы их западники не пытались вырвать из нашего общего пространства, Украина — часть русской православной цивилизации. Это понятно. И более того, это не просто часть. Киев, колыбель, мать и городов русских. Мы это понимаем, мы это помним, в отличие от самих украинцев многих. И мы такое отношение сохраняем, в том числе и ради будущего. Потому что, поверьте, пройдет, может быть, какой-то период времени, 20, 30, 40 лет, ситуация может быть иной, она может измениться. Встанет вопрос о том, что нужно восстанавливать разрушенные связи. И здесь, в этом плане, Беларусь, которая сохраняет определенные нити, связывающая нас с украинским народом, будет очень и очень востребована. И в который раз повторю, потому что в Яблочный Спас, вот 19 августа, очередной обмен состоялся на территории Беларуси с участием уполномоченных лиц по правам человека двух государств. Единственный реально работающий канал, действительно, Путь Добра, находится на территории нашей страны. Почему Путь Добра? Потому что существует возможность у людей, участвовавших в боевых действиях, попавших в плен, вернуться домой к своим родным и близким, воссоединиться с семьями. Не это ли свидетельство нашей высокой гуманитарной миссии и наших подходов, нашего вклада в сохранение единства русской цивилизации?
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Honor официально представила робот-фон, флагманский смартфон с необычной камерой. Asus рассказывает о новом съемном электроприводе, который превращает обычный велосипед в электробайк. И Samsung показала новую функцию для владельцев домашних животных. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor официально представила робот-фон, флагманский смартфон с необычной камерой на механическом подвесе. Она умеет поворачиваться, следить за объектами и даже демонстрировать различные эмоции, превращая заднюю панель устройства в своеобразного робота-компаньона. На создание миниатюрной системы стабилизации Honor пришлось применить более 60 производственных процессов и установить свыше 100 высокоточных компонентов. Система умеет автоматически распознавать и отслеживать объекты, а также поддерживает автофрейминг в реальном времени. Это пригодится при съемке видеоблогов, во время прямых трансляций и видеозвонков. Кроме того, камера получила поддержку более чем 100 жестов. Она умеет кивать, выглядывать и даже танцевать под музыку. Asus представила необычное устройство – съемный электропривод, который превращает обычный велосипед в электробайк. Его можно крепить на подсидельный штырь, после чего встроенная роликовая система передает крутящий момент на заднее колесо. Чтобы езда оставалась естественной, электропривод анализирует уклон дороги и автоматически регулирует мощность при подъемах. Двигатель обеспечивает постоянную мощность 250 Вт и позволяет разгоняться до 32 км в час. Встроенный фонарь реагирует на торможение и включается сам. Электропривод совместим с городскими, шоссейными и складными велосипедами на колесах от 16 до 29 дюймов и шириной подкрышек до 60 мм. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову. Награждение состоялось во время встречи главы белорусского государства с первым вице-премьером России во Дворце независимости. Денис Мантуров удостоен награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства.
1: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен Денису Александровичу за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Освей» был.
0: В продолжении темы опытный образец самолета «Освей» появится в следующем году, а к концу 2029-го будет завершена его сертификация. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров по итогам встречи с Александром Лукашенко. Он отметил, что белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов и компонентов. Также в Минске представлены хорошие возможности для окраски. Беларусь и Томская область наметили новые задачи в сфере промышленного, научного и экологического партнерства. Об этом сообщили в Минприроды по итогам 4-дневного визита белорусской делегации в этот российский регион. Состоялось 7-е заседание совместной рабочей группы. Представители гигантов белорусской промышленности провели встречи со специалистами профильных организаций и подтвердили готовность расширять экспорт пассажирской, лесозаготовительной, сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также оборудование для сортировки твердых коммунальных отходов. Финальный розыгрыш практических действий состоялся на белорусско-китайских учениях «Стремительный орел». Подразделения двух стран отработали десантирование с вертолетов на парашютных системах типа «Крыло», беспарашютное десантирование и штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения. Завершились учения штурмом городского квартала. Военнослужащие уничтожили условную террористическую группировку. Накануне сводные подразделения провели двустороннюю тренировку по ведению боя в городских условиях. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 17, в Гродно и Могилеве плюс 19, в Бресте плюс 20, в Гомеле плюс 21, в Минске 18 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромет. Это Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины. 16+.
1: О том, какой способ тестирования медицинских препаратов придумали в Великобритании, почему изжогу нельзя лечить содой и в каких случаях чипсы становятся действительно опасными. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Несмотря на доступность современных лекарственных средств, некоторые люди по-прежнему пытаются справляться с изжогой с помощью народных методов. Одним из наиболее распространенных способов остается сода, растворенная в воде. Важно понимать, что такое средство способно лишь ненадолго уменьшить неприятные ощущения, не устраняя саму причину. Кроме того, при взаимодействии соды с кислотой желудка образуется большое количество углекислого газа. Это может стимулировать дополнительную выработку кислоты и способствовать ее повторному забросу в пищевод. В результате могут усиливаться отрыжка и газообразование, а слизистая желудка и пищевода подвергаться дополнительному раздражению. Если неприятное жжение возникает эпизодически и имеет очевидную связь с определенными обстоятельствами, для облегчения состояния могут применяться антацидды. При регулярной изжоге необходимо обратиться к гастроэнтерологу. В Великобритании начнут выращивать миниатюрные человеческие органы и ткани из клеток пациентов Национальной службы здравоохранения, чтобы точнее тестировать лекарства и сократить использование животных в исследованиях. На проект в Кембридже уже выделили 20 миллионов фунтов стерлингов. Речь идет о небольших скоплениях клеток, которые способны воспроизводить ключевые свойства настоящих органов и тканей. Некоторые из них меньше миллиметра, но при этом могут показывать, как развивается заболевание и как клетки реагируют на лекарства. Ученые рассчитывают выращивать органоиды из тканей конкретных пациентов. Это позволит проверить, какие препараты работают при определенной форме болезни, а какие могут оказаться неэффективными. Одна из причин искать такую альтернативу – это разница между результатами испытаний на животных и на людях. По последним данным, более 90% препаратов, успешно прошедших тестирование на животных, затем терпят неудачу в клинических испытаниях на людях. Чипсы – это еда для первой половины дня. Такой перекус после обеда может обернуться многочисленными отеками и проблемами с сердечно-сосудистой системой. Все дело в соли. Одна молекула натрия забирает 4 молекулы воды. При этом одна большая

Большая пачка чипсов содержит от 70 до 100% суточной нормы соли и суточную дозу трансжиров. Когда человек съедает пачку чипсов на вечерних посиделках или за просмотром фильма, натрий задерживает в организме от 1,5 до 2 литров воды. Утром человек ждет не просто заплывшее отеками лицо, а мощнейший спазм сосудов, резкий скачок артериального давления и перегрузка почек, что для гипертоников может закончиться кризом. Медики напоминают, что чипсы – это вообще не про здоровье. Но если сил отказаться от этого продукта совершенно нет, лучше перекусить ими в первой половине дня. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Беларусь считает за честь сотрудничать с Россией. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России. Глава государства поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Беларуси по важным направлениям в промышленности.
1: Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся ни от одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно. Несколько десятков лет тому назад и свято его придерживаемся.
0: В продолжении темы. Беларусь и Россия по итогам года увеличат уровень взаимной торговли более чем на 12%. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правительства России по итогам встречи с Александром Лукашенко. Денис Мантуров отметил, что повестка взаимодействия двух стран очень широкая, а потому тем для обсуждения в ходе переговоров было много. По итогам прошлого года доля промышленной продукции в общем объеме взаимной торговли составила 65%. Это основа экономик России и Беларуси. Первый заместитель председателя правительства России особо отметил в этом роль белорусского лидера, который глубоко погружен во все вопросы двусторонней повестки. Беларусь и КНДР определили приоритетные мероприятия по развитию двустороннего сотрудничества. О их реализации шла речь на встрече министра иностранных дел нашей страны Максима Роженкова с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в Беларуси Чи Гён Су. Собеседники обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Александра Лукашенко в КНДР в марте. В Минске с завтрашнего дня школьники могут продлить действие льготного проездного документа на новый учебный год. Учащимся необходимо сделать это самостоятельно посредством устройств активации, размещенных на остановочных пунктах. При прикладывании бесконтактной смарт-карты или ученического билета на экране появится сообщение «Записан», которое означает, что срок действия продлен на год с 1 сентября этого года по 31 августа 2027. Официальные курсы Нацбанка. По итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 16, в Гродно и Могилеве плюс 19, в Бресте и Гомеле плюс 21, в Минске 18 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
3: Новости технологий 16+.
4: Здравствуйте. Honor официально представила робот-фон, флагманский смартфон с необычной камерой. Asus рассказывает о новом съемном электроприводе, который превращает обычный велосипед в электробайк. И Samsung показала новую функцию для владельцев домашних животных. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Honor официально представила робот-фон, флагманский смартфон с необычной камерой на механическом подвесе. Она умеет поворачиваться, следить за объектами и даже демонстрировать различные эмоции, превращая заднюю панель устройства в своеобразного робота-компаньона. На создание миниатюрной системы стабилизации Honor пришлось применить более 60 производственных процессов и установить свыше 100 высокоточных компонентов. Система умеет автоматически распознавать и отслеживать объекты, а также поддерживает автофрейминг в реальном времени. Это пригодится при съемке видеоблогов во время прямых трансляций и видеозвонков. Кроме того, камера получила поддержку более чем 100 жестов. Она умеет кивать, выглядывать и даже танцевать под музыку. Asus представила необычное устройство – съемный электропривод, который превращает обычный велосипед в электробайк. Его можно крепить на подсидельный штырь, после чего встроенная роликовая система передает крутящий момент на заднее колесо. Чтобы езда оставалась естественной, электропривод анализирует уклон дороги и автоматически регулирует мощность при подъемах. Двигатель обеспечивает постоянную мощность 250 Вт и позволяет разгоняться до 32 км в час. Встроенный фонарь реагирует на торможение и включается сам. Электропривод совместим с городскими, шоссейными и складными велосипедами на колесах от 16 до 29 дюймов и шириной подкрышек до 60 мм. Samsung представила новую функцию для владельцев домашних животных. Компания разработала систему, которая позволит проверить состояние здоровья кошки или собаки по одной фотографии. Достаточно будет сфотографировать питомца, после чего снимок проанализирует искусственный интеллект, обученный на ветеринарных данных. Система, помимо прочего, способна выявлять признаки проблем с зубами и деснами, катаракты, а также вывиха коленной чашечки. Отмечу, искусственный интеллект не заменяет полноценную ветеринарную диагностику. Функция предназначена для предварительной оценки состояния питомца и призвана помогать владельцам вовремя замечать возможные проблемы. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Джей Лоу, я тусаю, но и мать.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Дорогу между МКАД-2 и Калядичами планируют открыть до конца года. Электробусы свяжут Минск со Смолевичами и Фанипалем. И на трассе М3 Минск-Витебск заработала система контроля средней скорости. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Белорусский производитель БКМ Холдинг до конца года планирует запустить тестовые рейсы электробусов между Минском и его городами-спутниками Смолевичами и Фанипалем. Отмечу, запуск электрических пригородных перевозок запланировали еще в прошлом году. Тогда инженеры испытывали опытные образцы с запасом хода около 100 километров, а пилотный проект собирались опробовать на маршрутах, связывающих столицу с Островецкой АЭС. Сейчас на предприятии разрабатывают модифицированную версию пригородного электробуса с запасом хода 250 километров на одной зарядке. Такие электробусы планируют оснастить системой экспресс-зарядки, которая позволит быстро восполнить энергию на конечных остановках. Особое внимание уделят комфорту и безопасности. Поскольку техника будет курсировать не по плотной городской застройке, а по загородным трассам, конструкторы усилили кузов, установили в салоне удобные анатомические кресла и ремни безопасности для каждого пассажира. На автодороге М3 Минск-Витебск в Вологойском районе введен в эксплуатацию новый участок контроля средней скорости. Комплекс охватывает отрезок трассы протяженностью 6 километров с 27 по 33. Система фиксирует соблюдение установленных скоростных ограничений для легковых авто и мотоциклов не более 100 километров в час, для грузового транспорта и автобусов 80. За последние 5 лет на этом участке дороги произошли серьезные аварии, в которых 5 человек погибли и 14 получили травмы. Дополнительный риск для водителей представляет высокая вероятность встречи с дикими животными, которые нередко выходят на проезжую часть именно в этом месте. Подъездную дорогу, которая свяжет промышленный узел Калядичи и МКАД-2, планируют построить до окончания этого года. Новая трасса будет двухполосной, ее общая протяженность превысит 5 километров, а обочину укрепят. Главная задача магистрали – снизить нагрузку на МКАД на данном участке. Большегрузные автомобили смогут двигаться сразу на МКАД-2, не выезжая на главную кольцевую автодорогу. Кроме того, до конца 2026-го также планируется подготовить проект и начать строительство путепровода между Октябрьским и Московским районами. Он пройдет над железнодорожными путями и соединит улицы Корженевского и Черлениса, что дополнительно разгрузит МКАД и сделает передвижение между районами более комфортным. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко провел встречу с первым заместителем председателя правительства России. Прежде всего, глава государства вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов. Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Президент также поблагодарил за поддержку взаимодействия в промышленности, что еще будучи послом России, активно продвигал нынешний глава администрации президента Дмитрий Крутой.
1: Вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортно-ориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
0: Посол Беларуси в России Юлий Селиверстов совершил рабочую поездку в Астраханскую область. В ходе переговоров с губернатором Игорем Бабушкиным обсуждены ключевые вопросы сотрудничества. Отдельным пунктом программы значился Астраханский порт, предприятие, которое поступательно наращивает транзит белорусских грузов. В прошлом году перевозки железнодорожным транспортом из нашей страны в этом направлении выросли в 2,6 раза. Отмечена готовность сотрудничества по всем направлениям, от промышленности сектора до логистики. Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению. Корректировке подлежат 5 кодексов и 8 законов. Цель документа – распространить все те возможности, что уже существуют для обычных денег, обычного счета в белорусских рублях, на цифровой счет. В частности, законопроект расширяет права Нацбанка по созданию правовой базы для цифрового рубля, определяет порядок работы цифрового счета, устанавливает правила ареста и его снятия, взыскания средств или приостановки операций по такому счету, а также регулирует особенности платежей с цифровых счетов. С начала учебного года запускается новый проект для репетиторов «Витрина». Сервис создан, чтобы у талантливых педагогов появилось больше возможностей заявить о себе. Для родителей это простой и надежный способ найти необходимого специалиста. Анкета появится на официальном портале Минобразования. В общем доступе будут данные об отсутствии судимости и профильном педагогическом образовании. Родители увидят только тех специалистов, чья квалификация подтверждена и репутация чиста. Дети же получат возможность заниматься с лучшими репетиторами. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 18, в Могилеве плюс 20, в Бресте и Гомеле плюс 22, в Минске и Гродно 19 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
4: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич заявил, что сотрудничество Беларуси с регионами России – это стержень союзного государства.
5: Сотрудничество нашей республики с регионами России – это стержень в целом союзного государства, интеграционных процессов в рамках союзного государства. Это пример того, как эффективно сегодня нужно выстраивать взаимодействие между странами, между регионами. Мы сегодня видим с вами, что наш пример, он заразителен. Вот одним из таких ярких, так скажем, триггеров нашего взаимодействия на региональном уровне являются форумы регионов. Сегодня мы видим, что подобного рода практики уже начинают перенимать и другие постсоветские государства во взаимодействии с Россией, с Российской Федерацией. И даже в самые сложные, самые тяжелые, скажем, времена наших двухсторонних отношений, ну, а было всякое, разное, мы помним, с вами знаем. Именно такая политика, именно прямые контакты с регионами позволили нам сохранить наши добрые, дружеские, братские отношения, сохранить, значит, наше сотрудничество в экономической сфере. И сегодня оно процветает. Сегодня мы, конечно, здесь достигли пика, но нет предела совершенству, движемся вперед. Если говорить конкретно об Архангельской области, огромная территория, территория Архангельской области больше, чем, к примеру, Франция или Испания. Половина этой территории занимает леса. Понятно, что это огромное богатство России, которое, скажем, тоже используется для развития экономики России, а потому необходима техника. А техника есть такая у нас. Мы тоже здесь имеем достаточно такие глубокие традиции еще советского времени производства техники, которая, скажем, будет работать и эффективно работает в лесной местности, значит, которая применяется нашими лесниками. Я уверен, она будет полезна и в Архангельской области. Об этом тоже шла речь. Опять же, у нас есть сегодня научно-производственные школы. Мы их сохранили, которые могут, скажем, в этом контексте любой заказ произвести и поставить ее в регион. Поэтому, конечно, такое сотрудничество, оно сегодня приносит свои плоды. Для двух стран более 10 тысяч предприятий объединяет кооперация Беларуси и России. Это миллионы граждан. Граждан Беларуси и России, по сути дела, задействованы и получают заработную плату, живут, можно сказать, за счет вот таких плотных, тесных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений, которые выстроились у нас, у республики, с российскими регионами. Это, конечно, инициатива нашего президента, мы это прекрасно с вами знаем. Это, еще раз повторю, позволяет нам и лучше знать друг друга, и более эффективно двигаться в направлении интеграции по самым разным направлениям. За прошлый год, по-моему, порядка 40 делегаций российских во главе с губернаторами, более 40 посетили нашу республику. Ответных визитов было порядка 90 руководителей белорусских предприятий, министерств, ведомств, Российскую Федерацию. То есть такой плотный, так скажем, контакт, плотный график взаимодействия, он позволяет сегодня обеспечивать вот этот, вот эту цифру в 55 миллиардов долларов товарооборота. Для сравнения можно сказать, что бюджет Беларуси — это просто цифры для сравнения, для понимания нашими слушателями, значит, о чем идет речь. Бюджет нашей республики, ну, порядка 25 миллиардов долларов. Вот торгуем мы с Россией, наш взаимный товарооборот составляет порядка 55 миллиардов. На прошлый год был. В этом году, я думаю, будет выше.
6: Ну, то есть цифры, конечно.
5: То есть цифры колоссальные, да, это, конечно же, характеризует уровень нашего взаимодействия, экономического взаимодействия. Естественно, что это уже влияет и на уровень жизни наших людей.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра. На Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич о повышении пенсии в Беларуси. Государство заботится об улучшении уровня жизни пенсионеров.
2: Это уже второе повышение в этом году. Первое повышение было в феврале этого года. На 10% были повышены пенсии. Сейчас на 5%. То есть, по сути дела, идет повышение больше, даже больше, чем, скажем, средний уровень инфляции. А это значит, что уровень жизни наших пенсионеров, он растет. Государство об этом заботится. Опять же, составляющих того, что мы можем себе такое позволить, их достаточно много. Но самое главное, безусловно, это эффективность работы. Работы нашей экономики. Это наше плотное взаимодействие с нашим главным экономическим партнером Российской Федерации. Это мы также с вами наблюдаем и видим. Это, естественно, влияет на процесс активизации нашей работы торгово-экономической на дальней дуге. Да, сколько визитов в последнее время состоялось, значит, руководителей нашего государства, представителей бизнеса, промышленных предприятий в другие страны. К нам приезжают люди. Естественно, все это заканчивается конкретными контрактами, договоренностями, которые приносят пользу обоим народам, обоим государствам, с которым, так скажем, у нас вот выстраиваются такие отношения. В отличие от многих других государств в той же Европе, где, к примеру, ну, выход на пенсию там 65-67 лет, в Германии, да, значит, в Польше 65 лет там выходят люди на пенсию в этом возрасте. У нас про это речи нет. У нас сегодня конкретно на повестке дня стоит вопрос повышения пенсии. Это первый вопрос. И второй, который также определен Всебелорусским народным собранием. Это тоже касается людей нашего уже, скажем, уважаемого возраста. Это и всех нас в целом. Ну и, конечно, в первую очередь, людей этой категории. Это увеличение в рамках этой пятилетки продолжительности жизни наших людей. То есть продолжительность жизни увеличивается, пенсионный возраст не увеличивается, пенсии растут. Это, естественно, показатель достаточно стремительного такого мощного экономического роста.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич о проверках боеготовности армии. Точно сможем обеспечить безопасность, сохранить суверенитет.
2: Самая боеготовная армия, боеспособная армия, это все прекрасно знают, это армия, которая воюет. Не дай бог, конечно, нам пройти такую подготовку, так скажем, нашей армии, нашей стране, нашему обществу и нашим людям. Естественно, мы этого не хотим, а для того, чтобы приблизиться вот к этому уровню, к уровню профессионалов, современных профессионалов в военном деле, естественно, нужна постоянная системная работа по подготовке нашей армии. Поэтому мы с вами видим, что вот эти подготовительные мероприятия, учения, значит, и проверка боевой готовности разных воинских подразделений, она не уменьшается, наоборот, нарастает с разными, так скажем, заданиями в разных условиях, в сложных погодных, мы помним с вами зимой, с учетом других сложностей, которые возникают в нашем регионе. Естественно, после каждой такой подготовки делаются соответствующие выводы, в том числе мы знаем с вами кадровые выводы. То есть армия постоянно находится в таком состоянии совершенствования. Ее боевая, скажем, готовность. И, естественно, это позволяет нам говорить о том, что мы действительно сможем обеспечить и уже, естественно, обеспечиваем. Мы это все с вами видим, гуляя по нашим мирным улицам, по нашим городам, обеспечить безопасность наших граждан, безопасность нашего государства и сохранение суверенитета, независимости нашей страны. Враги, естественно, тоже следят, смотрят, наблюдают за этими процессами. Они прекрасно понимают, что здесь никакого расслабления и близко у нас нет. Мы готовы дать самый серьезный отпор всем тем, кто посчитает нужным своим солдатским сапогом наступить на нашу землю. Поэтому, конечно, это сегодня еще одна важнейшая составляющая обеспечения нормальной, мирной, сытой, достойной жизни наших граждан. Это боевая готовность наших вооруженных сил, нашего в целом силового блока. Мы с вами видели, как оперативно сработали совсем недавно наши правоохранители, и был задержан преступник, который ограбил ювелирный магазин. Каждый должен понимать, что ни одно преступление в нашей стране не останется безнаказанным.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
4: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел встречу с первым заместителем председателя правительства России. Промышленная кооперация и поставки техники Беларуси и Иркутская область провели 11-е заседание рабочей группы по сотрудничеству. Беларусь и КНДР определили приоритетные мероприятия по развитию двустороннего сотрудничества. Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко провел встречу с первым заместителем председателя правительства России. Прежде всего, глава государства вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов. Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства.
2: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе. Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся, нет одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно. Несколько десятков лет тому назад и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас, мы экспортоориентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
1: В свою очередь Денис Мантуров отметил, что в сотрудничестве Беларуси и России усиливается роль не только взаимной торговли, но и тесных кооперационных связей.
3: Вы только что сказали о том, как развиваются наши и торговые отношения, в том числе я хочу заметить, что 65% по результатам прошлого года составила именно промышленная продукция в поставках в двусторонних. Поэтому это действительно является основой, как вы сказали, любой экономики. И самое здесь важное, наверное, что нужно отметить, что не только торговля является основой сегодня, но именно и тесные кооперационные связи, которые мы провязали на протяжении последних лет, в том числе и нормативной базой, и не только в рамках союзного государства, но и евразийское экономическое объединение тоже дает определенный сегодня такой стимул развития, в том числе за счет средств, которые поступают в виде пошлин и направляются потом на субсидирование, компенсации процентов ставок по кредитам на совместные проекты.
0: Это важно.
1: По итогам встречи с Александром Лукашенко первый заместитель председателя правительства Российской Федерации заявил журналистам, что повестка взаимодействия двух стран очень широкая, а потому тем для обсуждения в ходе переговоров было много.
3: Ну а с учетом того, что и Александр Григорьевич сегодня сам упомянул о том, как у нас развивается и торговля между странами, и основной компонент по прошлому году, это примерно 65% составляет именно промышленная продукция. Это является всегда основой любой экономики, в том числе экономик России и Беларуси. В этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5%, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. И я сегодня уже обозначил, что это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения.
1: Касаясь наиболее выгодных направлений взаимодействия, Денис Мантуров выделил прежде всего машиностроение, в частности, отрасль автомобилестроения.
3: БелЖи у нас сегодня на российском рынке имеет хорошие перспективы, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это компания БелАЗ, которая хорошо известна в мире, в России, в частности, на наше предприятие горнорудной промышленности приобретает регулярно. Но вопрос не только сегодня с приобретением. Это с использованием, опять же, российской компонентной базы, включая двигатели. Это компания «Трансмашхолдинг Коломна», которая разработала специально для БелАЗа двигатели. Это компания «Синара». А сейчас на повестке новый проект с БелАЗом по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, который сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
1: Обсудили в ходе переговоров и авиационную тематику.
3: Белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов, по производству компонентов, и в том числе, кстати, окраска. Вот в Минске хорошие возможности для этого предоставлены. И новый перспективный самолет «Освей». Мы сегодня движемся по тому графику, который уже откорректированный и реализовывается. Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания. И рассчитываем, что к концу 2029 года закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь уже на рынке России, Беларуси. И рассчитываем тоже и в третьи страны поставлять. На этом перечень вопросов не останавливается. У нас и вопросы по электронике, по электронному машиностроению обсуждались. Ну и ряд других вопросов, в том числе, которые у нас на повестке находятся и вызывают совместный интерес для наших экономик. Будем продолжать также интенсивно развивать эти направления.
0: Точка отсчета.
1: Сотрудничеству с Россией был посвящен первый на неделе рабочий день главы государства. Накануне Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским. Обсуждены перспективные направления сотрудничества. Среди них поставки техники, горная промышленность, лифтостроение, сельское хозяйство, образование и наука. Речь шла о наращивании товарооборота.
0: Мнение эксперта.
1: Взаимодействие Беларуси с российскими регионами – это стержень союзного государства и пример того, как нужно выстраивать экономические связи. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич.
4: Мы сегодня видим с вами, что наш пример, он заразителен. Одним из таких ярких триггеров нашего взаимодействия на региональном уровне являются форумы регионов. Сегодня мы видим, что подобного рода практики уже начинают перенимать и другие постсоветские государства во взаимодействии с Россией. И даже в самые сложные, самые тяжелые, скажем, времена наших двусторонних отношений, но было всякое разное, мы помним, с вами знаем. Именно такая политика, именно прямые контакты с регионами позволили нам сохранить наши добрые, дружеские, братские отношения, сохранить наше сотрудничество в экономической сфере. И сегодня оно процветает. Сегодня мы, конечно, здесь достигли пика, но нет предела совершенству, движемся вперед. Вот такое сотрудничество, оно сегодня приносит свои плоды. Для двух стран более 10 тысяч предприятий объединяет кооперация Беларуси и России. Это миллионы граждан. Граждан Беларуси и России, по сути дела, задействованы и получают заработную плату, живут, можно сказать, за счет вот таких плотных, тесных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений, которые выстроились у нас, у республики, с российскими регионами. Это, конечно, инициатива нашего президента, мы это прекрасно с вами знаем. Это, еще раз повторю, позволяет нам и лучше знать друг друга, и более эффективно двигаться в направлении интеграции по самым разным направлениям. За прошлый год, по-моему, порядка 40 делегаций российских во главе с губернаторами посетили нашу республику. Ответных визитов было порядка 90 руководителей белорусских предприятий, министерств, ведомств России. Федерацию. То есть такой плотный, так скажем, контакт, плотный график взаимодействия, он позволяет сегодня обеспечивать вот эту цифру в 55 миллиардов долларов товарооборота.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Радио твоего.

Александр Лукашенко планирует встретиться с президентом и премьер-министром России. Об этом глава государства заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России. Президент поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку Беларуси по важным направлениям в промышленности. Белорусский лидер подчеркнул, что наша страна уже давно определила курс на сотрудничество с Россией и свято его придерживается, считая это за честь. Беларусь и Иркутская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2027-2029 годы. Церемония состоялась во время 11-го заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси с Иркутской областью. На встрече подведены итоги работы в первой половине года. В частности, отмечен рост товарооборота, эффект приносят совместные проекты. Стороны определили конкретные направления для работы на перспективу. В Иркутск прилетела делегация официальных и деловых кругов. В Беларуси. Визит продолжится завтра. Программа предусматривает посещение предприятий и проведение торгово-закупочной сессии российских торговых сетей. Вступительная кампания этого года является одной из лучших за последние 5 лет, как сообщили в Республиканском институте контроля знаний при организации ЦЭИЦТ. В этом году особое внимание уделили внедрению искусственного интеллекта. Также продолжила функционировать система электронной очереди. Одним из нововведений стал электронный сертификат. Кроме того, был запущен телеграм-канал, который показал высокую популярность интерактивного общения в процессе информационного обеспечения. Обеспечение вступительной кампании. Белавия в осенние месяцы предложит пассажирам новые направления полетов. В начале осени слетать на отдых можно будет в традиционные Дубай и Стамбул, а с зимнего расписания маршрутная сеть будет расширена Азией. Возобновление полетов на остров Пхукет запланировано с 21 октября. В столицу Таиланда Бангкок Белавия начнет летать с 25 октября, а с 27 октября ожидается возобновление полетной программы в Шри-Ланку. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,58 за 100 российских рублей и 4 рубля 50 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 15, в Могилеве плюс 17, в Бресте плюс 21, в Гомеле плюс 19, в Минске плюс 16, в Гродно 18 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменные облачности без существенных осадков.
0: Альфа-Радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Время подталкивает Беларусь и Россию к тому, чтобы работать вместе. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Однако, прежде чем приступить к обсуждению союзной повестки, глава государства вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов. Первый вице-премьер России удостоен высокой награды за значительный личный вклад в развитие торгово-экономической отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства.
2: У нас орден получить очень сложно. Вот они все стоят и заняты. Поэтому орден дружбы народов, я вас поздравляю.
3: Спасибо.
2: Это тебе. Еще раз поздравляю.
3: Если можно, дала слово ответ на Александр Ильич. Это огромная честь для меня. Это оценка нашего труда, оценивают атаки на развитие кооперационных отношений между нашими странами и сближение и индустриализация. И огромное вам спасибо за личное такое участие и вашу личную вовлеченность в каждый из проектов. Я это знаю на практике, на протяжении многих лет, когда вы погружаетесь в детали. И это, собственно, является залогом успеха тех проектов, тех направлений, которые сегодня у нас на повестке развиваются. А я со своей стороны буду прикладывать все возможные усилия для того, чтобы наши проекты, наше развитие экономическое между нашими странами, союзного государства на благо народов России и Беларуси, крепло и развивалось.
2: Спасибо.
1: После награждения перешли к детальному обсуждению совместных проектов. Беларусь и Россия делают ставку на кооперацию в машиностроении и авиации. Александр Лукашенко обозначил ключевые точки роста, среди которых совместное производство самолета «Освей», а также заявил о планах встретиться с президентом и премьер-министром России.
2: Я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси по автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки «Освей» был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе. Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся. Нет одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать, в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспортоориентированная страна. У вас экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
3: Александр Ильич, вам огромный привет и наилучшие пожелания от Владимира Владимировича, от Михаила Владимировича. И вы только что сказали о том, как развиваются наши и торговые отношения, в том числе я хочу заметить, что 65% по результатам прошлого года составила именно промышленная продукция в поставках в двусторонних. Поэтому это действительно является основой, как вы сказали, любой экономики. И самое здесь важное, наверное, что нужно отметить, что не только торговля является основой сегодня, но именно и тесные кооперационные связи, которые мы провязали на протяжении последних лет, в том числе и нормативной базой, и не только в рамках союзного государства, но и Евразийское экономическое объединение тоже дает определенный сегодня такой стимул развития, в том числе за счет средств, которые поступают в виде пошлин и направляются потом на субсидирование, компенсации процентных ставок по кредитам на совместные проекты.
1: Опытный образец самолета «Освей» появится в 2027 году, а к концу 2029 будет завершена его сертификация. Об этом Денис Мантуров заявил журналистам по итогам встречи у президента.
3: Белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов, по производству компонентов, и в том числе, кстати, окраска в Минске. Хорошие возможности для этого предоставлены. И новый перспективный самолет «Освей». Мы сегодня движемся по тому графику, который уже откорректированный, реализовывается. Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания. И рассчитываем, что к концу 2029 года закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь уже на рынке России, Белоруссии, и рассчитываем тоже и в третьи страны поставлять.
1: Товарооборот между Белоруссией и Россией за 2025 год достиг почти 55 миллиардов долларов. За 9 месяцев этого года цифра выросла на 12,5%. При этом наблюдается баланс экспорта и импорта. Денис Мантуров подчеркнул, что основой взаимодействия двух стран является не просто торговля, а глубокие кооперационные связи. Так, по итогам 2025 года промышленная продукция заняла 65% в общем объеме взаимных поставок. При этом стороны нацелены на дальнейшее укрепление связей не только в рамках союзного государства, но и на пространстве ЕАЭС. Продукция совместного производства также ориентирована на рынки третьих стран.
3: Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. Это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения. А это и машиностроение, как пример, это автомобилестроение. BLG у нас сегодня на российском рынке имеет хорошие перспективы, стабильный спрос, и компания развивается. Повышается уровень локализации в Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это хорошая синергия.
1: Взаимодействие в союзном государстве обсуждали и в правительстве. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с Денисом Мантуровым. Основой двустороннего сотрудничества остается реальный сектор экономики. Беларусь и Россия следуют четкому и своевременному плану действий по программам промышленной кооперации. Главными площадками для поиска новых точек роста и заключения контрактов выступают в том числе международные выставки. Летом союзные проекты презентовали на Иннопроме в Екатеринбурге, а осенью эстафету примет Минск. Как отметил Денис Мантуров, Иннопром стал брендом Беларуси. Эта выставка дает хороший импульс развитию контактов между деловыми кругами двух стран. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: В Беларуси с 1 сентября произойдет повышение трудовых пенсий. Соответствующий указ подписал накануне Александр Лукашенко. В среднем увеличение на 5%. После февральского это будет второе повышение в нынешнем году. По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту составит 1125 рублей. Впрочем, подход при начислении к каждому пенсионеру индивидуален, в зависимости от продолжительности стажа и величины заработка, а также установленных доплат. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова.
4: Повышение пенсии у каждого будет свой, исходя из того, какая продолжительность была трудовой деятельности, из какого заработка была исчислена пенсия и какие доплаты у пенсионера установлены к основной его пенсии. В сентябре на выплату пенсии будет направлено 2,6 миллиарда рублей, из них на повышение приходится 125 миллионов. Несмотря на эту позитивную новость, сегодня в информационном поле могут работать злоумышленники, поэтому мы предупреждаем всех пенсионеров, что посещать пенсионные органы не требуется, никакие уведомления, тем более звонки в адрес пенсионеров совершаться не будут. Все перерасчеты будут выполнены в автоматизированном режиме.
1: Пенсии пересчитают как неработающим, так и работающим пенсионерам. Добавлю, сегодня трудовые пенсии в Беларуси получают более 2 300 000 человек. Государство продолжает заботиться о доходах пожилых людей. Так, новость о повышении в Беларуси с 1 сентября всех видов трудовых пенсий прокомментировал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.
5: Таких высоких пенсий в Беларуси не было никогда, какие сегодня получают наши граждане. Причем это уже второе повышение в этом году. Первое повышение было в феврале этого года, на 10% были повышены пенсии, сейчас на 5%, то есть, по сути дела, идет повышение больше, даже больше, чем, скажем, средний уровень инфляции, а это значит, что уровень жизни наших пенсионеров, он растет, государство об этом заботится, опять же, составляющих того, что мы можем себе такое позволить, их достаточно много, но самое главное, безусловно, это эффективность работы нашей экономики. Пенсии у нас выплачиваются из фонда социальной защиты населения. Это не, скажем, бюджетные средства. Естественно, этот фонд пополняет те люди, граждане нашей страны и те, кто у нас работает. То есть работающие граждане, те, кто работает у нас в стране, к примеру, те же мигранты, они также участвуют в пополнении этого фонда. Естественно, из этого фонда выплачиваются пенсии. Поэтому, конечно, в отличие от многих других государств в той же Европе, где, к примеру, выход на пенсию там 65-67 лет в Германии, да, значит, в Польше 65 лет там выходят люди на пенсию в этом возрасте. У нас про это речи нет. У нас сегодня конкретно на повестке дня стоит вопрос повышения пенсии.
1: Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению. Корректировке подлежат 5 кодексов и 8 законов. Цель документа – распространить все те возможности, что уже существуют для обычных денег, обычного счета в белорусских рублях и на цифровой счет. В частности, законопроект расширяет права Нацбанка по созданию правовой базы для цифрового рубля, определяет порядок работы цифрового счета, устанавливает правила ареста и его снятия, взыскания средств или приостановки операций по такому счету, а также регулирует особенности платежей с цифровых счетов. С начала 2026 года Минскстрой ввел в эксплуатацию 99 объектов различного назначения. Предприятия готовятся к новым стройкам, в их числе многоквартирные дома, многофункциональный комплекс с магазинами и сервисами. Всего сейчас в работе около 360 объектов. На особом контроле – очистная станция. 2 из 5 очередей уже введены. Общая готовность – почти на четверть. Завершение запланировано на 2028 год. Идет восстановление дома на улице Ленина после пожара. Завершают утепление чердачных перекрытий. После экспертизы приступят к капитальному ремонту. Всего в этом году организация собирается отремонтировать 141 жилой дом, рассказал генеральный директор ГПО «Минскстрой» Анатолий Ведерчик.
6: В городе Минске строится очень много разных объектов жилищного строительства. Начинается строительство жилья и на Серова, и на Филимонова. Это жилье для нуждающихся, а также арендное жилье.
1: Численность работников Минскстроя превышает 23 тысячи человек. Для них выделят площадки под новое общежитие, а недозагруженные объекты передадут предприятию для ремонта и дальнейшего использования. Министерство труда и социальной защиты организует прямую телефонную линию для молодых специалистов. Они смогут получить ответы на вопросы о трудовых правах и гарантиях, адаптации на первом рабочем месте, охране труда и безопасных условиях работы. Горячая линия будет работать работать в эту среду с 9 утра до полудня. Также в ведомстве напомнили, что получить информацию можно по инфолинии министерства. Кроме того, можно обратиться в департамент госинспекции труда. Оперативно сообщить о невыплате зарплаты или пособий можно через чат-бот в мессенджере.
0: Картина дня.
1: Вильнюс переходит к политическому шантажу. МИД Литвы предложил правительству ввести обязательную проверку на благонадежность для граждан Беларуси и России. Теперь для въезда в страну артистам, ученым и спортсменам придется письменно осудить действия Москвы. Саму декларацию планируют публиковать в открытом доступе, а отказ от подписи повлечет автоматический запрет на въезд. Налицо попытка установить жесткую политическую цензуру, которая грубо нарушает международное право. Инициатива вполне вписывается в политику стран Балтии по ущемлению свободы передвижения, искусственному разрыву человеческих связей и попранию принципов добрососедства. Тем временем прибалтийские фермеры бьют тревогу. Летом этого года из-за капризов погоды они понесли огромные убытки, но ни правительство, ни Евросоюз не принимают эффективных мер для спасения агросектора. Брюссель выделил на поддержку сельского хозяйства 540 миллионов евро. Прибалтам, которые особенно остро переживают кризис, перепало 17 миллионов на все три республики. Это не позволит хозяйствам даже просто удержаться на плаву. Ассоциации местных аграриев обвиняют власти своих стран и руководство Евросоюза в попытке уничтожить традиционный уклад жизни, делая ставку на крупные корпорации. Импорт продовольствия покрывает 3/4 потребностей стран Балтии в продовольствии. При этом местным фермерам приходится конкурировать с поставщиками дешевого и некачественного зарубежного товара. Крестьяне указывают, их буквально уничтожают как класс. За последние 20 лет количество фермерских хозяйств в Литве, Латвии и Эстонии сократилось на 2/3. США начинает операцию «Экономический изгой» против Ирана. Как заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, Вашингтон намерен блокировать все источники доходов властей Исламской Республики, а прежде всего 5 жизненно важных для Тегерана каналов финансирования, включая сферу оборота цифровых активов, технологий, торговли золотом, а также авиационных и морских перевозок. Кроме того, Вашингтон вводит вторичные санкции против порядка 60 физлиц, организаций и судов, связанных с Ираном. Под ограничения попали организации из Китая, ОАЭ, Гонконга, Сингапура и Европы. Эти рестрикции вступят в силу не сразу, однако в случае неповиновения компании будут фактически лишены доступа к американскому доллару. Он также сообщил, что президент США Дональд Трамп звонит мировым лидерам, требуя от них прекратить любое взаимодействие с Исламской Республикой. Иран готов ответить на экономическое давление США военной силой. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в Тегеране проигнорировали новые жесткие санкции Вашингтона и угрозы Белого дома. Американские аналитики прогнозируют, что вместо уступок по ядерной программе Исламская Республика пойдет на силовое обострение. Ситуация накаляется вокруг Ормузского пролива, который Иран перекрыл ранее. Главная судоходная артерия региона оказалась в центре жесткого противостояния. В Иране подчеркнули, что сочтут поддержку американских санкций со стороны любой другой страны актом войны. Единственное исключение Тегеран сделал для Ирака, разрешив точечный проход его танкеров. Для остального мира важнейший нефтяной коридор остается под угрозой полного закрытия. Президент США Дональд Трамп готовит новую сделку с Пекином. Вашингтон ведет пошлины в размере 7,5% на китайские товары, сообщает Bloomberg. В результате общий уровень пошлин в отношении Китая составит около 20%. Ранее Пекин заявлял, что такой уровень соответствует условиям торгового перемирия с Вашингтоном. Действие текущих соглашений истекает 10 ноября, но стороны уже обсуждают продление. Решение о введении пошлин готовится в преддверии встречи президента США и председателя КНР Си Цзиньпина. Оно планируется 24 сентября в Белом доме. Как отмечает Bloomberg, Соединенные Штаты собираются обвинить Китай в избыточных производственных мощностях.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об учреждении официальных геральдических символов Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Документом предусматривается учреждение эмблемы и флага ведомства, утверждение положения об этих геральдических символах, а также их описание и изображений. Эмблема представляет собой круг белого цвета, обрамленный бронзовой каймой. В верхней части расположены государственный герб и белорусский орнамент. В центре размещен логотип ЖКХ, а в нижней части – объекты городской инфраструктуры. В Флаг воспроизводит изображение эмблемы. Наличие официальных геральдических символов призвано способствовать сохранению и развитию традиций Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии успешно выполнили сложнейшую операцию – реконструкцию артерии нижней конечности и буквально спасли ногу пациенту. Сосуды левой ноги мужчины были практически полностью заблокированы. Традиционная хирургия в таких случаях бессильна. Спасением стала гибридная операция. Врачи применили открытые и внутрисосудистые методики одновременно. В результате кровоток в конечности был полностью восстановлен. Операция длилась около 3 часов. Об этом рассказал заведующий ангиографическим кабинетом МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Козак.
7: Сама методика предполагает, называется петлевая эндартероктомия. То есть мы столбик протяженный сантиметров 20 из артерии достаем. Вот, и место, скажем так, окончания этой эндартероктомии стентируем. И в том месте, где мы начинали эндартероктомию, то есть вводили инструмент специальный, называется петля, остается дефект, который нужно укрыть каким-то образом. Используется белорусский этот материал.
1: Как отметил заведующий отделом кардиоторакальной хирургии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии Александр Жигалкович, сейчас есть много технических инноваций в эндоваскулярной хирургии, которые позволяют сейчас расширить объем помощи пациентам.
8: Это общая тенденция, что гибридная хирургия захватывает все области, и особенно сосудистую хирургию, потому что есть много технических инноваций в эндоваскулярной хирургии, которые позволяют сейчас расширить объем помощи пациентам, которые, возможно, раньше были бы безнадежными, и у них бы присутствовала угроза ампутации конечности. Сейчас есть условия для выполнения операции этим пациентам. И в областных центрах, и в РНПЦ кардиологии такие операции проводятся в разных форматах, в 2 сегментах, на 3 сегментах.
1: Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады сложнейшее вмешательство прошло без осложнений. Хирургическая травма минимальна. Сейчас пациента готовят к выписке.
4: Какие планы у вас? Расскажите после операции. Может, на урожай собирать? За урожай?
9: На дачу поехать, картошку копать. Все хорошо будет.
1: Уникальные гибридные операции, объединяющие усилия сосудистых и эндоваскулярных хирургов, в Беларуси уже практикуются. Это способствует уменьшению операционной травмы и осложнений. Развитие образования и ориентиры на новый учебный год. Форум педагогических работников прошел в Минске. На повестке качество обучения, профильная подготовка и профориентация. Подвели итоги прошлого учебного сезона. Число школьников, получивших аттестаты с отличием, увеличилось. Более 80% выпускников показали достойные результаты на экзаменах. Все основные задачи определены. К 1 сентября система образования готова, отметила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина.
10: 1 сентября мы встретим наших учащихся в обновленных учреждениях образования. Проведены текущие капитальные ремонты, открыты новые детские сады. И мы понимаем, что создание комфортных условий для наших учащихся – это задача номер один. Если говорить об уровнях образования, дошкольное образование будет работать по новым, обновленным, я бы даже сказала, программам. И очень важно отметить, что мы создаем условия для того, чтобы маленьких самых граждан нашей Республики Беларусь, города Минска, привели с года до двух в наше учреждение дошкольного образования. Общее среднее образование тоже имеет новинки. 4 учреждения – будут участвовать в республиканском эксперименте по углубленному изучению учебных предметов, таких как математика, физика, химия и биология. Мы вступаем в новый проект республики «Электронная школа». 48 учреждений Минска будут работать с электронными журналами и дневниками. Есть обновленные программы факультативов, например, по искусственному интеллекту. Если мы говорим о колледжах, мы понимаем, что задача на новый учебный год – это практикоориентированность во всем. Мы создаем производственные участки, открываем центры компетенций и ставим задачи для наших колледжей как раз-таки сделать все возможное, чтобы на деле ребята попробовали свою профессию и пришли подготовленными на свои рабочие места.
1: Лучших педагогов Минска отметили дипломами и наградными знаками за мастерство, преданность профессии и вклад в развитие отрасли. Особые слова ветеранам сферы. Около 6 тысяч лагерей в этом году приняли почти 400 тысяч юных белорусов. Итоги летней оздоровительной кампании подвели в Министерстве образования. Ребятам предлагали самые разные формы отдыха. От классических стационарных баз до профильных военно-патриотических смен. В этом сезоне наибольшее популярностью пользовались оздоровительные лагеря вдали от крупных населенных пунктов, рассказал начальник Главного управления идеологической воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Виктор Довнар.
11: Очень было востребовано в этом году оздоровление именно палаточных лагерей. Как никогда, порядка 650 таких лагерей функционировало в летний период. 25 тысяч детей оздоровилось в палаточных лагерях.
1: Многие подростки предпочли совместить приятное с полезным и провести лето с финансовой выгодой. Свой первый капитал заработали десятки тысяч школьников. Ребята помогали аграриям и трудились на крупных предприятиях страны, таких как МАЗ и Атлант. В зависимости от занятости зарплата доходила до 1500 рублей. И начало учебного года остается буквально неделя. Совсем скоро юных участников движения на дорогах станет больше. А значит, водителям важно быть особенно внимательными. ГАИ усиливает работу на дорогах Беларуси. В стране стартовала акция «Внимание, дети». Ее главная задача – предупредить аварии с участием несовершеннолетних и напомнить взрослым об ответственности за безопасность ребят. Инспекторы проконтролируют соблюдение скоростного режима и правил проезда переходов, а также обратят внимание на перевозку детей в автомобилях. Особое внимание уделят детям, которые пользуются велосипедами, самокатами и другими средствами персональной мобильности. Подробности рассказала представитель Главного управления ГАИ МВД Анна Бонадык.
12: С приближением сентября улицы городов наполняются детьми. После летнего отдыха школьники отвыкли от интенсивного городского движения. Задача взрослых – уделить повышенное внимание юным участникам дорожного движения и восстановить их навыки безопасного поведения на дороге. С этой целью сегодня стартовало специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». До 5 сентября движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с дневными ходовыми огнями или включенным ближним светом фар. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, снижать скорость до минимума во дворах, обеспечить безопасную перевозку маленьких пассажиров, отнестись внимательно к досугу детей и подростков, исключить любую возможность их доступа к ключам от автомобилей и мототранспорта. Напоминаю, что перед пересечением проезжей части велосипедисты и водители средств персональной мобильности обязаны спешиваться. Детям до 14 лет разрешено самостоятельно кататься на средствах персональной мобильности только в жилых зонах. За пределами двора исключительно в сопровождении взрослых. Берегите детей! Будьте примером правильного и безопасного поведения на дороге и в транспорте.
1: В Могилевской области разработали удобную транспортную схему для гостей и жителей, планирующих посетить 33-й день белорусской письменности в Костюковичах 5 и 6 сентября. Расписание движения поездов и автобусов специально синхронизировано. Транспортное обслуживание возьмет на себя автопарк номер 8 города Костюковичи. Городские маршруты от железнодорожной станции Коммунары будут отправляться с учетом прибытия составов. Обратные рейсы также привязаны к графику железной дороги. Для удобства жителей районных центров запущены дополнительные междугородние маршруты. Жителям Минска и Могилева придется воспользоваться регулярными рейсами частных перевозчиков или поездами. Из Могилева в выходные добавят несколько дополнительных рейсов, включая варианты с пересадкой в Кричеве. Последний поезд со станции Коммунары в сторону Могилева уйдет в воскресенье в 22:56. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
1: Чего?
4: О, пап, ты уже вернулся?
5: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
5: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, вторник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко провел встречу с первым заместителем председателя правительства России. Промышленная кооперация и поставки техники Беларуси и Иркутская область провели 11-е заседание рабочей группы по сотрудничеству. Беларусь и КНДР определили приоритетные мероприятия по развитию двустороннего сотрудничества. Законопроект о цифровом белорусском рубле готовится ко второму чтению.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко провел встречу с первым заместителем председателя правительства России. Прежде всего, глава государства вручил Денису Мантурову Орден Дружбы Народов. Этой награды он удостоен за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства.
2: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что ну куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте. Поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе. Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучить, мы не открещиваемся, нет одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно, несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас. Мы экспорториентированная страна. У вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время. И с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
1: В свою очередь Денис Мантуров отметил, что в сотрудничестве Беларуси и России усиливается роль не только взаимной торговли, но и тесных кооперационных связей.
3: Вы только что сказали о том, как развиваются наши и торговые отношения, в том числе я хочу заметить, что 65% по результатам прошлого года составила именно промышленная продукция в поставках в двусторонних. Поэтому это действительно является основой, как вы сказали, любой экономики. И самое здесь важное, наверное, что нужно отметить, что не только торговля является основой сегодня, но именно и тесные кооперационные связи, которые мы провязали на протяжении последних лет, в том числе и нормативной базой, и не только в рамках союзного государства, но и Евразийское экономическое объединение тоже дает определенный сегодня такой стимул развития, в том числе за счет средств, которые поступают в виде пошлин и направляются потом на субсидирование, компенсации процентных ставок по кредитам на совместные проекты.
0: Это важно.
1: По итогам встречи с Александром Лукашенко первый заместитель председателя правительства Российской Федерации заявил журналистам, что повестка взаимодействия двух стран очень широкая, а потому тем для обсуждения в ходе переговоров было много.
3: Ну а с учетом того, что и Александр Григорьевич сегодня сам упомянул о том, как у нас развивается и торговля между странами, и основной компонент по прошлому году, это примерно 65% составляет именно промышленная продукция. Это является всегда основой любой экономики, в том числе экономик России и Беларуси. В этом году мы констатируем продолжение роста товарооборота примерно на 12,5%, причем баланс импорта и экспорта практически поровну. Это результат той работы, которая проводится на системном уровне. Я сегодня уже обозначил, что это личное погружение главы белорусского государства в каждый проект, в каждое направление, которое дает такой позитив, имея в виду личную вовлеченность и понимание сути вопроса и своевременное управленческие решения.
1: Касаясь наиболее выгодных направлений взаимодействия, Денис Мантуров выделил прежде всего машиностроение, в частности, отрасли автомобилестроения.
3: BLG у нас сегодня на российском рынке имеет хорошие перспективы, стабильный спрос, и компания развивается, повышается уровень локализации Беларуси, в том числе с участием российских предприятий, автокомпонентов, что углубляет межстрановую индустриализацию. Это компания БелАЗ, которая хорошо известна в мире, в России, в частности, на наше предприятие горнорудной промышленности приобретает регулярно. Но вопрос не только сегодня с приобретением. Это с использованием, опять же, российской компоненты базы, включая двигатели. Это компания «Трансмашхолдинг Коломна», которая разработала специально для «БелАЗа» двигатели. Это компания «Синара». А сейчас на повестке новый проект с «БелАЗом» по разработке производства специальной техники для компании «Норникель». Это шахтная техника, которая сегодня используется в основном нашими компаниями еще западного производства. Поэтому будем использовать уже белорусские технологии. Это хорошая синергия.
1: Обсудили в ходе переговоров и авиационную тематику.
3: Белорусские предприятия авиапрома участвуют в кооперации по производству российских самолетов, по производству компонентов, и в том числе, кстати, окраска. Вот в Минске хорошие возможности для этого предоставлены. И новый перспективный самолет «Освей». Мы сегодня движемся по тому графику, который уже откорректированный и реализовывается. Уверен, что в следующем году получим опытный образец, который начнет летные испытания. И рассчитываем, что к концу 2029 года закончим сертификацию, и этот самолет получит путевку в жизнь уже на рынке России, Беларуси. И рассчитываем тоже и в третьи страны поставлять. На этом перечень вопросов не останавливается. У нас и вопросы по электронике, по электронному машиностроению обсуждались. Ну и ряд других вопросов, в том числе, которые у нас на повестке находятся и вызывают совместный интерес для наших экономик. Будем продолжать также интенсивно развивать эти направления.
0: Точка отсчета.
1: Сотрудничеству с Россией был посвящен первый на неделе рабочий день главы государства. Накануне Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Архангельской области России Александром Цибульским. Обсуждены перспективные направления сотрудничества. Среди них поставки техники, горная промышленность, лифтостроение, сельское хозяйство, образование и наука. Речь шла о наращивании товарооборота.
0: Мнение эксперта.
1: Взаимодействие Беларуси с российскими регионами – это стержень союзного государства и пример того, как нужно выстраивать экономические связи. Об этом заявил депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич.
4: Мы сегодня видим с вами, что наш пример, он заразителен. Одним из таких ярких триггеров нашего взаимодействия на региональном уровне являются форумы регионов. Сегодня мы видим, что подобного рода практики уже начинают перенимать и другие постсоветские государства во взаимодействии с Россией. И даже в самые сложные, самые тяжелые, скажем, времена наших двусторонних отношений, но было всякое разное, мы помним, с вами знаем. Именно такая политика, именно прямые контакты с регионами позволили нам сохранить наши добрые, дружеские, братские отношения, сохранить наше сотрудничество в экономической сфере. И сегодня оно процветает. Сегодня мы, конечно, здесь достигли пика, но нет предела совершенству, движемся вперед. Вот такое сотрудничество, оно сегодня приносит свои плоды. Для двух стран более 10 тысяч предприятий объединяет кооперация Беларуси и России. Это миллионы граждан. Граждан Беларуси и России, по сути дела, задействованы и получают заработную плату, живут, можно сказать, за счет вот таких плотных, тесных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений, которые выстроились у нас, у республики, с российскими регионами. Это, конечно, инициатива нашего президента, мы это прекрасно с вами знаем. Это, еще раз повторю, позволяет нам и лучше знать друг друга, и более эффективно двигаться в направлении интеграции по самым разным направлениям. За прошлый год, по-моему, порядка 40 делегаций российских во главе с губернаторами посетили нашу республику. Ответных визитов было порядка 90. Руководители белорусских предприятий, министерств, ведомств России, Федерацию. То есть такой плотный, так скажем, контакт, плотный график взаимодействия, он позволяет сегодня обеспечивать вот эту цифру в 55 миллиардов долларов товарооборота.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 20-22, в Могилеве плюс 19-21, в Гомеле плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Витебске 18-20 тепла. По большей части территории страны переменная облачность и без существенных осадков.